0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Перми, 7:01. Вы слушаете радио «Альфа». Начнем с новостей.
1: Здравствуйте. Банк России учтет ситуацию на топливном рынке при оценке инфляционных рисков и подготовке нового прогноза. Об этом рассказал первый зампред Центробанка Сергей Заботкин. По его словам, регулятор будет следить за поставками топлива, динамикой цен и мерами правительства по стабилизации рынка, пишут ведомости. Ранее Владимир Путин заявил, что дефицит топлива существует, но не носит критического характера. Президент также поручил рассмотреть дополнительные меры для стабильного снабжения граждан и бизнеса. В мае россияне сняли со счетов и вкладов в банках около 550 миллиардов рублей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Центрального банка. Май стал уже третьим месяцем с начала года, когда средства физлиц сокращались. Ранее заметный отток фиксировали в январе и марте. Больше всего денег ушло с текущих счетов. Объем срочных вкладов также снизился. Аналитики связывают это с длинными майскими праздниками и ростом потребительских расходов. С начала года в России на 50% выросло число сделок аренды с выкупом. Как пишет «Известия», покупатель заселяется в квартиру и платит застройщику ежемесячно. Право собственности переходит к жильцу после полной оплаты. Рост связан с жесткими условиями ипотечного рынка. Многие покупатели не подходят под условия льготных программ. Такая схема повышает доступность жилья для большего числа клиентов. В Пермском крае 26 июня стало одной из самых популярных зеркальных дат для регистрации брака. Как рассказали в краевом ЗАГСе, в этот день в регионе поженились более 550 пар, что стало рекордным показателем для подобных дат. Наибольшее число регистраций прошло в Перми – 172 пары. Также новые семьи были созданы в Березниках, Чайковском и Краснокамске. В ЗАГСе отметили, что зеркальные даты остаются востребованными у молодоженов как символичный выбор для начала семейной жизни. Эксперты сервиса «Авито Подработка» назвали самые необычные летние подработки в России. В Липецкой области сборщикам ягод предлагают сдельную оплату – 47 рублей за килограмм с возможностью ежедневных выплат. В Алтайском крае можно устроиться на пасеку, где за смену платят от 3 до 5 тысяч рублей. В Калининградской области доступна подработка продавцом кукурузы – 50 рублей за каждый проданный початок. По данным сервиса, летний сезон традиционно сопровождается ростом спроса на временную занятость. Так, в сфере общественного питания число предложений от заказчиков увеличилось примерно на 34%, а интерес со стороны исполнителей на 13% по всей стране. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 15 градусов, в течение дня облачно, дождь, ветер северо-восточный, северный, 3-5 метров в секунду, температура воздуха до плюс 20.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
2: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
5: Для слушателей старше 12 лет.

Музыка на радио Альфа. 7 часов, 8 минут в Перми. 30 июня на календаре, вторник, и продолжается дождь. Он не прекращается. Может, какие-то перерывы были, но... Я вообще считаю, лучше про погоду не говорить. Зачем расстраиваться лишний раз? Только вот сейчас, я думаю, это оправдано. Плюс 15 градусов, и, как вы поняли, моросит. И вообще, думаю, вот эту тему закрыть, но даже песни намекают. У нас тут в плейлисте чуть пониже «Напои имени водой», «Underwater», «Под водой». В общем, все на эту тему. С вами Антон Нагибин. Легкого пробуждения.

0: Дорожная информация на радио Альфа. Ну, понятное дело, что сейчас никаких пробок нет. В целом, в это время года серьезных затруднений в движении не наблюдается. Но посмотрим, что будет этим утром. Через полчаса очередной выпуск. Что касаемо другой информации, то гороскоп, лунный календарь обязательно. И новости со всего света. Расскажем про человека, который проехал 5000 километров на скейтборде.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 7 часов 16 минут в Перми, вы слушаете радио «Альфа», и оказывается, сегодня полнолуние, но нам-то что с этого, все равно ничего не видно, потому что небо затянуто серыми тучами уже, которые день, 15 день лунного цикла, луна находится в знаке Козерога, астрологи уверяют, что день непростой во многих смыслах. Ну что ж, справимся как-то с этим, тем более послушаем сейчас гороскоп от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, обстоятельства могут оказаться намного сильнее ваших желаний и вашей воли. Не стоит рассчитывать на 100% результаты. Тельцы, возможны вспышки эмоций, которые сильно навредят вашим отношениям. Стоит относиться к таким ситуациям, как проверки на прочность. Близнецы, перенесите важные мероприятия, условия для их легкого течения пока не сложились. Раки. Хороший день для поездок. Потенциальные недоразумения будут решены заранее, а конфликты сглажены. Львы. Ваши личные симпатии и антипатии могут сильно повлиять на исход дела, и это может оказаться не очень хорошо. Девы. День может принести новые идеи или хотя бы мысли об изменениях. Не бойтесь менять мелочи. Это принесет хороший результат. Весы. Нежелательно откладывать деловые встречи. Пробуксовка в коммуникациях может привести к разладу сотрудничества. Скорпионы. Вы можете получить новые сведения, которые добавят в картину недостающий фрагмент. Возможно, придется менять решение. Стрельцы. День поиска золотой середины. С одной стороны, не стоит слишком наседать на других, но с другой, нежелательно уступать чрезмерно. Козероги. Есть опасность выйти за рамки бюджета. Будьте строже к себе и к критериям того, что и как вы покупаете. Водолеи. День заботы о собственных мелких нуждах. Закройте эти вопросы, пока вся эта мелочевка не превратилась в лавину. Рыбы. За фасадом дружелюбия могут скрываться дурные намерения. Берегитесь ловушек. Проверяйте документы.
1: Радио «Альфа».

0: 7 часов 22 минуты. Вы слушаете Радио Альфа. Кстати, на чемпионате мира по футболу наступило время плей-офф. КВ-команды играют на вылет. Счет говорить не буду. Вдруг кто-то хочет посмотреть вот эти самые матчи, которые были вчера. Бразилия, Япония, Германия, Парагвай. Одно скажу, это очень интересно. Сейчас бьются Нидерланды и Марокко. Ну и слушаем с вами дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Скейтбордист Чад Карузо в одиночку пересек Америку от побережья до побережья, из Калифорнии во Флориду. Почти 5000 километров он преодолел за 39 дней, без единого выходного. Подъем в 4 утра, финал в 7 вечера. На доске он проводил от 12 до 16 часов в сутки, преодолевая больше 100 километров в день. Крупных спонсоров у него не было. Всю логистику, экипировку и расходы на дорогу Карузо оплачивал со своей кредитной карты. Мотивов было два. Первый – обновить собственный мировой рекорд Гиннесса. Второй – более личный. Этим марафоном Чад отметил 10 лет своей абсолютной трезвости. Путешествие на скейтборде изменило его взгляд на людей. На шоссе совершенно незнакомые водители сотни раз останавливались, чтобы поделиться водой, едой или просто дать денег.
1: Радио «Альфа».

0: 8:00, время пермское. Вы слушаете Радио Альфа. Это значит, что настало время новостей. Зарап Ахметов готов познакомить нас с последними информационными событиями.
1: Здравствуйте. Глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил ТАСС, что маткапитал и другие социальные пособия проиндексируют с 1 февраля следующего года по уровню фактической инфляции за этот год. В России программы обучения водителей, ориентированных на машины с правым рулем, могут появиться в автошколах ряда регионов, сообщает ТАСС. Россиянки назвали врачей самыми привлекательными мужчинами для отношений. На втором месте бизнесмены, на третьем стоматологи. В топ попали также инженеры, юристы, адвокаты, военные программисты и пилоты. Об этом пишет Афиша Дейли со ссылкой на исследование. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде. В Перми сейчас плюс 15 градусов. В течение дня облачно. Дождь, ветер северо-восточный, северный, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

Гарик Сукачев и неприкасаемый «Напои меня водой». Ну а нам сполна уже этого хватит совершенно просто, но ничего с этим поделать не можем. Дождь продолжается в Пермском крае. Вы слушаете радио «Альфа» без 28. Сегодня день рождения Бабы-Яги, приходится на 30 июня. Ну, почему именно этот день выбран? Слишком много разных поверий приходится на это число, и какой-то есть там переход от одного периода к другому. В общем, неважно. Интересно, кстати, что у Бабы-Яги есть своя резиденция. Она находится в Ярославской области. Никогда об этом вот не слышал. День экономиста в России. Неофициальный профессиональный праздник, но пусть будет. Кроме того, Международный день астероида и Международный день парламентаризма. Вот такие вот крупные события. Впереди дорожная информация, исторические факты. Расскажем про один странный случай, когда в Зорницу заигрались до такой степени, что случайно захватили населенный пункт.

0: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми на данный момент оцениваются всего лишь в 3 балла из 10 возможных по версии Яндекс.Карт. На Куйбышево от Солдатова до маршрутной улицы время проезда 6 минут, на Космонавта Леонова от железнодорожного переезда до Промышленной улицы 5.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Последний день июня, 30 число. Будем очень надеяться, что июль будет не таким, и август тоже. Хватит нам этого дождя. 7 часов 49 минут в Перми, и прямо сейчас узнаем, что такое исторического произошло в эту дату. Продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 июня 99 года сибирские школьники во время военизированной игры «Зорница» всерьез захватили деревню в Беларуси. Это были 120 подростков от 11 до 17 лет из военизированной спортшколы «Беркут» города Сургута. Их привез в родную деревню Николаевку спонсор этой спортшколы Анатолий Селивончик. Официально поездка называлась «Экскурсией по местам боевой славы». Накануне операции бизнесмен предупредил главу сельсовета, что в деревне проведут военизированную игру с имитацией захвата. Подростками из военно-спортивной школы руководили бывшие военные, прошедшие Афганистан и Чечню, и пострадали не только огороды. Беркутовцы запустили дымовую завесу у здания сельсовета и водрузили на него андреевский флаг. Взяли в плен главу поселения, а жителей согнали на стадион, а тем, кто сопротивлялся, угрожали холостым оружием и наручниками. Кошмар закончился, когда в деревню прибыл сам Селивончик и объявил, что операция прошла успешно. Но жителям Николаевки игра совсем не понравилась. В итоге суд в Беларуси приговорил Селивончика к 3 годам заключения, но той же осенью он вышел по амнистии.

Перми начнут проверять на детекторе лжи руководителей муниципальных учреждений. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках. В начале и в середине часа на радио Альфа. Но сейчас уже звучит самый быстрый гитарист в мире, хотя здесь нужно сделать оговорку. Да, в свое время Виктор Зинчук сыграл мелодию за 24 секунды, достигнув скорости 270 ударов в минуту. Но, однако, в 2008 году его рекорд побил бразильский музыкант Тиаго де ла Вега, который сумел достичь скорости 320 ударов в минуту во время исполнения того же произведения. Ну и неважно. Все равно Виктор Зинчук лучший

0: 8:01 в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Минтранс в ближайшие 2-3 месяца представит предложение по регулированию движения электросамокатов и электровелосипедов по тротуарам. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин. По его словам, предложения почти готовы. Сейчас их обсуждают Минтранс, ГИБДД и общественность. Ранее, в начале марта, Владимир Путин поручил Минтрансу и МВД проработать ограничения для электросамокатов и электровелосипедов на тротуарах после роста числа конфликтов между пользователями средств индивидуальной мобильности и пешеходами в городах. Ведомство должны подготовить предложение после анализа действующих правил. Правительство хочет отказаться от закупок иностранных стройматериалов. Речь идет об ограничении для государственных организаций, сообщает «Известия». Если решение примут, госучреждения, госкорпорации, госкомпании будут отдавать предпочтение продукции российского производства и товарам из стран ЕАЭС. Ограничения могут коснуться гранита, стекла и керамики из недружественных государств. По данным Минпромторга, импортные стройматериалы занимают около 4% российского рынка. В основном это продукция премиум-сегмента. Эксперты говорят, что реализовать такие ограничения будет непросто, поскольку многие строительные проекты выполняются под ключ, когда подрядчик сам закупает все необходимые материалы. В Госдуме захотели по-новому считать пенсионные баллы. Идея касается граждан, которые работают сразу у нескольких работодателей. Как пишет РИА Новости, сейчас действует общий лимит, из-за которого часть баллов может не учитываться. В профильном комитете считают, что стаж и выплаты нужно рассчитывать отдельно по каждому месту работы. Такие предложения депутаты планируют направить в правительство. Администрация Перми внесла изменения в порядок назначения на должность руководителей муниципальных учреждений Перми. В тексте постановления сказано, что в целях определения профессионально значимых качеств граждан, претендующих на должности руководителей муниципальных учреждений и при продлении трудовых договоров, будет проводиться психофизиологическое исследование. Профессиональный компьютерный полиграф все будущие и нынешние руководители будут проходить с целью повышения эффективности противодействия коррупционных и иных правонарушений. Проверки на детекторы лжи начнутся с 1 января следующего года. Средний срок автокредита в мае вырос почти до 6 лет. По данным Национального бюро кредитных историй, это максимальный показатель с начала 2024 года. За год срок кредитования увеличился почти на 18%. Самые долгие автокредиты в конце весны оформляли в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Волгоградской области. Меньше всего срок кредитования оказался в Москве и Санкт-Петербурге. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сейчас плюс 15 градусов, в течение дня облачно, дождь, ветер северо-восточный, северный, 3-5 метров в секунду, температура воздуха до плюс 20.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера. От метра до километра и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Утро с любимым музыкой на радио Альфа. 8 часов 12 минут в Перми. 30 июня на календаре. Провожаем июнь. Встречаем с вами июль уже завтра. И ждем, не дождемся, когда все это дело с погодой поправится. Вот обещал ранее об этом не говорить и не буду. Да, буду молчать. Где больше всего было дождей, тоже не скажу. Да это и не важно. Впереди дорожная информация. И вот что прям вообще может захватить ваше внимание. Новости со всего света. Ученые выяснили, что, оказывается, человечество вполне возможно зародилось не в тепле.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1 для вас.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р-Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
5: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
6: 0+.
7: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. Геометрия комфорта.
8: Лето. А вы напеваете странные слова? Дачный пробил час. Там трава у нас. Лето целое. Косим трынь траву.

0: В этой песне все соединилось воедино, и музыка, и поэзия, и исполнение. Nautilus Pompilius на 104.1 FM. Прямо сейчас для вас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Гипотеза о том, что человечество зародилось в тепле, поставлена под сомнение. Биологи из Рединского и Оксфордского университетов проанализировали ископаемую пыльцу и споры в местах находок древнейших приматов. Выяснилось, что наши далекие предки появились не в тропиках, а в суровом и холодном климате Северной Америки. Они добирались даже до полярного круга и выживали в арктических условиях, замедляя обмен веществ и впадая в спячку. Одним из таких первопроходцев был крошечный примат Тиярдина весом всего 30 граммов. Он питался насекомыми и фруктами. Вместо когтей у него развились ногти для лучшего сцепления с ветками. Именно климатические качели и суровые условия сыграли важную роль в эволюции приматов. Эта древняя способность приспосабливаться помогла выжить всей нашей линии. Так что, когда за окном будет ненастная погода, считайте это проверкой нашей генетической памяти.
1: Радио Альфа.
0: 8:20 время Пермской, ровно через 10 минут выпуск новостей.
1: Реклама.

0: отправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
1: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. Ресан теперь в вашем районе.
2: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе космонавтов 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
3: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка. Все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов». Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 миллиона 400 тысяч рублей по всем счетам. Подробнее на bank-хлынов.рф или по телефону 8 800 252 777. АО «КБ «Хлынов». Лицензия номер 254.
4: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
5: А я к веникам его пригляделся из канадского и краснодарского дуба.
4: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
5: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
4: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
6: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: 8:30. Вы слушаете радио Альфа. Немецкая группа Альфавиль на 104.1 FM. Есть, кстати, кавер на этот трек от Guana Apes. Там прямо вообще драйв-драйв. Если когда-нибудь будет желание, послушайте обязательно. Но прямо сейчас новости от Зарапа Ахметова.
1: Здравствуйте. В российских школах вдвое увеличат долю начальной военной подготовки. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. В программу обучения войдут, в частности, элементы изучения беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных сборов для старшеклассников. В мае текущего года граждане России сняли со срочных банковских депозитов 280,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на финансовое учреждение. Это является рекордным показателем по оттоку средств физлиц с вкладов с начала текущего года. Режиссер Сарик Андреасян в телеграм-канале объявил, что приступил к работе над новой экранизацией романа «12 стульев» Ильфа и Петрова. По его словам, будущий фильм сохранит классическую сюжетную основу романа. Съемки стартуют летом следующего года. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде. В Перми сейчас плюс 15 градусов. В течение дня облачно. Дождь, ветер северо-восточный, северный, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Если человек-амфибия существует, то это американский пловец, один из самых титулованных спортсменов в истории, Майкл Фелпс. Почему так? Об этом в исторических фактах через 7 минут.
1: Реклама. Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
2: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
3: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины «Ветаптеки» на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах-ветаптеках «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
4: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
5: ООО «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б, ОГРН 106-594-783-57.
6: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
0: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 4 балла из 10 возможных. По версии Яндекс.Карт на Локомотивной улице медленно машины едут от Фридриха Энгельса до площади Гайдара. Возможно, вы сейчас там. На улице Куйбышева от Солдатова до маршрутной время проезда 7 минут. На Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской 6. Вам всем удачи в пути.
7: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Вы слушаете «Радио Альфа», 8 часов 48 минут. Настало время исторических фактов. Катя Григорьева продолжит далее.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 июня 1985 года в американском городе Балтимор родился царь и бог мироплавания, единственный 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс. Он установил почти 40 мировых рекордов. Личные рекорды пловца сегодня уже побиты, но установленные в эстафетах еще сохраняются. Как выяснили ученые Вашингтонского университета, у Майкла Фелпса идеальное тело для спорта. Конвертирует всю пищу в энергию и мышцы. Размах его рук 188 сантиметров при росте 193. Крепкая и широкая грудная клетка позволяет ногам чувствовать меньше сопротивления воды. А размер ноги 47-й с длиной ступни 30,5 сантиметров. Это сравнивают с длиной небольших ласт в 40 сантиметров. Когда Фелпс был действующим спортсменом, его тело при физнагрузках выделяло вдвое меньше молочной кислоты, чем у большинства профессиональных спортсменов. А еще у Майкла была невероятная программа тренировок. Ежедневно в воде 3 часа утром и 3 часа вечером, а еще 3 раза в неделю занятия в зале. Майкл Фелпс и сегодня поддерживает тело в пиковой физической форме. Уже больше 10 лет он играет в гольф и участвует в соревнованиях. Жена Николь родила ему 4 сыновей.
4: Радио Альфа.

0: Названо количество россиян, патологически страдающих от азартных игр. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках. В начале, в середине часа на радио Альфа. В ближайшее время будет нервный вопрос, и он никакого отношения не имеет к азарту, только лишь к какому-то интересу. И сегодня у вас есть возможность выиграть пригласительные билеты на речную прогулку. Вечеринка в стиле 90-х от радио Альфа. Партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел». На правах рекламы. Компания «Кама Тревел» — это речные круизы от 3 до 19 дней. Путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. А самый веселый речной трамвайчик с танцевально-развлекательной программой «Радио Альфа» отправляется в рейс все лето, каждую среду в 19:00.
1: Реклама.
2: Любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
3: Красота. Где ты такие нашла?
2: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
1: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
4: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Мега Секонд Хенд в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
6: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
7: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огрин 106-594-783-57.
8: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на alfa-fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Альфа.
9: 12+.
10: Телефон рекламной службы 259-1700.
11: Радио Альфа.
12: Музыка, понятная без слов. На Радио Альфа.

0: Перми, 9 часов утра, вы слушаете радио «Альфа», сейчас новости.
1: Здравствуйте. Запасы бензина в России составляют около 1 миллиона 700 тысяч тонн, что практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по вопросам обеспечения внутреннего рынка топливом. Президент отметил, что ранее накопленные объемы топлива уже направляются на внутренний рынок. Несмотря на расходование резервов, их общий уровень остается практически неизменным. Путин подчеркнул, что использовать запасы необходимо взвешенно и аккуратно. Президент также признал наличие дефицита топлива в России, однако назвал его некритичным. По его словам, удары ВСУ по российской энергетической инфраструктуре создают проблемы, но поврежденный объект оперативно ремонтируют. В России предложено ввести выплату в сумме минимум 1 000 000 рублей при рождении третьего и последующих детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи и детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко. По его словам, сам маткапитал показал свою эффективность. Рыбальченко сослался на экспертов, по словам которых за первые 10 лет реализации программы благодаря ей дополнительно родились около 3 миллионов детей. При этом сегодня программа нуждается в модернизации. До 12% взрослых россиян страдают патологической зависимостью от азартных игр. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на зампредседателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Паниша и данные Центра борьбы с лудоманией. За помощью к специалистам обращаются лишь около 10% людей с игровой зависимостью. Наиболее подвержены лудомании мужчины в возрасте от 25 до 44 лет. Это экономически активная и трудоспособная часть населения. В среднем они тратят на азартные игры около 11 тысяч в месяц. Это примерно пятая часть их бюджета. В Пермском крае в мае зарегистрировали 2028 новых легковых автомобилей. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет «Коммерсант» Прикамье. Лидером по продажам остается «Лада». В мае было зарегистрировано 728 автомобилей. Также в число самых популярных брендов вошли «Хавейл», «Теннет», «Джили», «Билджи» и «Чанган». Одновременно вырос и рынок автомобилей с пробегом. Количество зарегистрированных подержанных легковых машин увеличилось на 19,5%, достигнув 8786 единиц. Россияне чаще выбирают соки и нектары из фруктов. Об этом рассказали эксперты Роскачества, сообщает ТАСС. На втором месте расположился компот, на третьем – квас. Также в топ попали газированные напитки и морс. Почти треть респондентов пьют соки и нектары из овощей, а четверть – энергетические напитки. Витаминизированные напитки выбрали 13% опрошенных. Безалкогольное пиво популярно у каждого пятого, а безалкогольный глинтвейн – у 8%. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Клиника Фомина Пермь». Многопрофильный центр «Клиника Фомина» с вами в любую погоду, без лишних анализов и назначений. В Перми сейчас плюс 16 градусов, в течение дня облачно, дождь, ветер северный, северо-восточный, 3-5 метров в секунду, температура воздуха до плюс 20.
2: Реклама.
3: Мам, я хочу братика.
4: «Клиника Фомина». Мы поможем родиться в вашей мечте.
5: Доказательная медицина и высокие технологии.
6: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
8: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
11: Радио «Альфа».

0: 9:07. Вы слушаете радио «Альфа». Начинается невероятный вопрос, который проходит у нас каждый будний день с 9 до 10. Каждый может к нему присоединиться. Достаточно лишь набрать номер телефона. 257-0107. Итак, напомню вам, что разыгрываю пригласительные билеты на речную прогулку. Вечеринка в стиле 90-х от радио «Альфа». Партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел». 3/4 из нас уверены, отношение человека к жизни можно понять по тому, как он делает это. Что же для многих показатель отношения к жизни в целом? Вот как интересно. Так, давайте еще раз. 3/4 из нас уверены, отношение человека к жизни можно понять по тому, как он делает это. Что же для многих показатель отношения к жизни в целом? 257-0107, наш номер телефона, еще раз его повторю, лишним точно не будет, буду ждать ваши варианты ответа.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. С установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
3: Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться? Приезжайте в АБС Авто. Мы выполним слесарный или кузовной ремонт любой сложности, решим проблемы с электрикой и обслужим дилерский автомобиль с сохранением заводской гарантии. А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292-1493. АБС Авто. Автосервис, которому доверяют.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
3: Вау, какой у тебя шикарный сад! Ты где взяла столько красоты? Шикарные розы! Где?
4: А это что? Розы на штамбе.
3: Я тоже хочу.
4: Ты что, не знаешь про город роз? Его для нас создал питомник Анны Сашиной. Там все наши побывали. Там реально город роз. Огромный ассортимент роз на штамбе, гортензий, клематисов. С ума можно сойти.
3: Куда ехать?
4: Село Протасы, улица Калужская, 9. Работает ежедневно.
5: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 5 баллов из 10. По версии НДХ-карты, вот на Стахановской улице от 6 экспонатов до улицы Мира время проезда 14 минут. На Мир Советской Армии до Карпинского будете ехать 9, столько же по Локомотивной от Фридрихенгельса до площади Гайдара. На Попова тоже транспорт купится от Пушкина до Монастырской.
6: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: оказывается, как он относится к вещам. Бережно, небережно, халатно там бросается, рвет. Кто-то вот прям аккуратно вещи складывает.
1: Ну, вы близки, на самом деле, я скажу, но не точны.
0: К родителям, то есть отношения.
1: Да, вот. не про это речь.
0: Ну, давайте еще по поводу вещей подумаю тогда.
1: Хорошо, спасибо. Просто, вполне возможно, здесь нужен конкретный ответ. Вот и все. Здравствуйте, ваш вариант.
2: Здравствуйте.
1: Да.
2: Как человек одевается?
1: Отношение к жизни в целом. А как можно определить?
2: Ну, или он аккуратно одевается, значит, у него аккуратно в делах. Если он небрежно одевается, значит, у него небрежно дела идут.
1: Так.
2: Какие-то недоработки.
1: Хорошо, отличное предположение, но, к сожалению, вот не про это речь. То есть, вполне возможно, люди и поэтому оценивают. Встречают по одежке.
2: Да, встречают по одежке.
1: Да.
2: А как, допустим, он кушает, насколько аккуратно он кушает, насколько не спеша, насколько основательно.
1: Так, интересно. Вот такого ответа тоже еще не было, как и предыдущего. Но это не про это речь.
2: Спасибо.
1: Вам спасибо за звонок. Продолжаем дальше, в общем-то, думать. Три четверти из нас уверены, отношение человека к жизни можно понять по тому, как он делает это, что для многих показатель отношения к жизни в целом. Хотя, скорее всего, наверное, это не сказать, что прям точный какой-то барометр. 357-0107, наш номер телефона.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Вен, обстоятельства могут оказаться намного сильнее ваших желаний и вашей воли. Не стоит рассчитывать на 100% результаты. Тельцы, возможны вспышки эмоций, которые сильно навредят вашим отношениям. Стоит относиться к таким ситуациям, как проверки на прочность. Близнецы, перенесите важные мероприятия. Условия для их легкого течения пока не сложились. Раки. Хороший день для поездок. Потенциальные недоразумения будут решены заранее, а конфликты сглажены. Львы. Ваши личные симпатии и антипатии могут сильно повлиять на исход дела, и это может оказаться не очень хорошо. Девы. День может принести новые идеи или хотя бы мысли об изменениях. Не бойтесь менять мелочи. Это принесет хороший результат. Весы. Нежелательно откладывать деловые встречи. Пробуксовка в коммуникациях может привести к разладу сотрудничества. Скорпионы. Вы можете получить новые сведения, которые добавят в картину недостающий фрагмент. Возможно, придется менять решение. Стрельцы. День поиска золотой середины. С одной стороны, не стоит слишком наседать на других, но с другой, нежелательно уступать чрезмерно. Козероги. Есть опасность выйти за рамки бюджета. Будьте строже к себе и к критериям того, что и как вы покупаете. Водолеи. День заботы о собственных мелких нуждах. Закройте эти вопросы, пока вся эта мелочевка не превратилась в лавину. Рыбы. За фасадом дружелюбия могут скрываться дурные намерения. Берегитесь ловушек. Проверяйте документы.
3: Радио Альфа.

0: 9 часов 22 минуты, вы слушаете Радио Альфа. Вопрос сегодня невероятный вот такой. 3/4 из нас уверены, что отношение человека к жизни можно понять по тому, как он делает это. Что же для многих показатель отношения к жизни в целом? 257-0107, наш номер телефона. Жду ваше предположение.
1: Алло.
0: Да, ваш вариант.
1: Как относится к своей машине?
0: Почему это какой-то показатель, может быть, отношения к жизни в целом?
1: Ну, это, конечно, не сильно такой показатель, на мой взгляд, но у вас же невероятный вопрос.
0: Не сильно.
1: То есть он ее бережет, меняет часто, не меняет, все время что-то новое ищет, гоняет. Ну, короче, много чего можно.
0: Скажу так, такого ответа еще не было. И так точно еще никто не отвечал. Как ухаживать за автомобилем, это правильный вариант ответа. Я вас поздравляю. И это действительно так. Вот 3/4 из нас уверены, что отношение человека к жизни можно понять по тому, как он ухаживает за автомобилем. Ну, вполне возможно, что это вообще не показатель, конечно же, в каких-то, может, моментах, да, но в целом слишком много факторов еще на это влияет. Я вас поздравляю. Как вас зовут?
1: Спасибо. Меня зовут Наталья.
0: Наталья, вам в подарок билеты на речную прогулку, вечеринка в стиле 90-х от Радио Альф.
1: Отлично, ждем погоды.
0: Кстати, ждем погоды, она обязательно будет. Вот я уже смотрю, там на горизонте уже более-менее, по крайней мере, в конце недели, а на следующей будет еще лучше. Но вы посмотрите, когда вам удобнее отправиться в ту самую поездку, которая у нас каждую среду, кстати, проходит. Расскажите, где вы сейчас находитесь, чем занимаетесь, и пару добрых слов может передать.
1: Я на работе передаю привет своему мужу Сергею.
0: Вот вместе с мужем Сергеем вы отправитесь в то самое путешествие. На правах рекламы. Компания Камотревел. Речные круизы от 3 до 19 дней. Путешествие на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. А самый веселый речной трамвайчик с танцевально-развлекательной программой Радио Альфа отправляется в рейс все лето, каждую среду в 19:00.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Скейтбордист Чад Каруза в одиночку пересек Америку от побережья до побережья, из Калифорнии во Флориду. Почти 5000 километров он преодолел за 39 дней, без единого выходного. Подъем в 4 утра, финал в 7 вечера. На доске он проводил от 12 до 16 часов в сутки, преодолевая больше 100 километров в день. Крупных спонсоров у него не было. Всю логистику, экипировку и расходы на дорогу Каруза оплачивал со своей кредитной карты. Мотивов было два. Первый – обновить собственный мировой рекорд Гиннесса. Второй – более личный. Этим марафоном Чад отметил 10 лет своей абсолютной трезвости. Путешествие на скейтборде изменило его взгляд на людей. На шоссе совершенно незнакомые водители сотни раз останавливались, чтобы поделиться водой, едой или просто дать денег.
2: Радио Альфа.
0: Вот что делает трезвость с человеком. Друзья, через 5 минут новости. Коротко о главных событиях. Вторника расскажем вам.
2: Реклама.
5: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф. ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
2: 0+.
6: Здыхай!

0: Пишите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
2: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
1: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
2: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
1: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева 5/6.
3: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь, ТЦ 7 «Пятниц», третий этаж.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь. Рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
3: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы 259 17 00.
10: Радио «Альфа».

0: 9:31 в Перми. Дожди, косые дожди. Когда кончится? Об этом сразу же после выпуска новостей от Зарапа Ахметова на радио «Альфа».
1: Здравствуйте. Удары вооруженных сил Украины по инфраструктуре России не приводят к проблемам критического характера, сообщил журналисту Павлу Зарубину президент России Владимир Путин. Интернет-провайдеры России с предстоящей осени начнут вводить дифференцированные тарифы, сообщает РБК. Речь идет только о внутрироссийском интернете и о доступе к зарубежной сети. Около 40% опрошенных россиян задумаются о смене работы после отпуска, а 45% нужно время, чтобы снова включиться в рабочий процесс. Об этом свидетельствует результат опроса, проведенного компаниями «Ингострах» и «Будь здоров». Зарап Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде. В Перми сейчас плюс 16 градусов. В течение дня облачно. Дождь, ветер северный, северо-восточный, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Без 20:10 вы слушаете Радио Альфа. Сейчас где-то минут 10 разбирался с темой того самого Эль-Ниньо, течения в Тихом океане. И знаете, что понял? Что нет никакого смысла об этом говорить. Слишком много нюансов, слишком много. Но где-то жарко, где-то холодно, где-то дождливо, как у нас. В общем, ждем хорошей погоды, вот и все. Она, кстати, наступит, четверг-пятница, там уже вроде как более-менее. И это замечательно, впереди дорожная информация, а также исторические факты. Очень странная история, связанная с Зарницей, которая привела к захвату населенного пункта детьми.
1: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
2: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин. На магистральной 12Б и геофизиков 4. 0+.
3: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Васильева, 31. Телефон 2-195-213. 2-195-213.
5: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: О, любимый, смотри, какие тюльпаны! Прямо как пионы!
7: Красота! Где ты такие нашла?
6: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
8: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал ВМАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
0: Дорожная информация на Радио Альфа. Есть местами затруднения в движении в Перми. И вот эти самые места. Стахановская улица, шоссе Космонавтов до Мира. Время проезда 13 минут. На Монастырской, это Осинская до Попова, тоже вязкое движение. На Попова, это Екатерининская до Монастырской. Как видите, никаких сюрпризов. Общая загруженность дорог оценится в 4 балла из 10 возможных.
5: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Вы слушаете радио «Альфа». 9 часов 46 минут в Перми. Плюс 14 градусов на данный момент. Даже похолодало на 1 градус. Но в течение дня до плюс 20 должно быть. Сейчас исторические факты, что связано с сегодняшней датой.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 июня 99 года сибирские школьники во время военизированной игры «Зорница» всерьез захватили деревню в Беларуси. Это были 120 подростков от 11 до 17 лет из военизированной спортшколы «Беркут» города Сургута. Их привез в родную деревню Николаевку спонсор этой спортшколы Анатолий Селивончик. Официально поездка называлась «Экскурсией по местам боевой славы». Накануне операции бизнесмен предупредил главу сельсовета, что в деревне проведут военизированную игру с имитацией захвата. Подростками из военно-спортивной школы руководили бывшие военные, прошедшие Афганистан и Чечню, и пострадали не только огороды. Беркутовцы запустили дымовую завесу у здания сельсовета и водрузили на него андреевский флаг. Взяли в плен главу поселения, а жителей согнали на стадион, а тем, кто сопротивлялся, угрожали холостым оружием и наручниками. Кошмар закончился, когда в деревню прибыл сам Селивончик и объявил, что операция прошла успешно. Но жителям Николаевки игра совсем не понравилась. В итоге суд в Беларуси приговорил Селивончика к 3 годам заключения, но той же осенью он вышел по амнистии.

0: 1 июля в России появятся два новых вида страхования жизни. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на Радио Альфа. А потом будет минута драйва, и тут речь пойдет о том, что, оказывается, растет число краж автомобильных деталей. Какие марки злоумышленники предпочитают чаще всего?
1: Реклама.

0: И до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Ура! Нам 25! Вам подарки забирать! Совершай покупки от 5000 в сети инструмент-оружия от брендов Greenworks, Felisati, DCK, Champion, Hüter, Risanta, Вихрь, Zimani, Deo, Sunreco, Linstor и Snirex. И забирай свои подарки! Квадроцикл, бензопилы, газонокосилки, триммеры и перфораторы. 25 подарков для вас! Акция действует до 18 июля этого года в сети инструмент-оружия. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения и продавцов консультантов.
2: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
3: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
2: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
4: Неважно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257-50-65.
5: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
6: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огарин 106, 594, 783, 57.

0: Минеральные бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.bochki.ru.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».
3: Спонсор инструментальной музыки «Радио Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
4: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: 10:02 в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. С 1 марта следующего года российские регионы смогут временно запрещать розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Запрет можно будет вводить до 1 марта 2032 года. О принятом решении региональные власти должны будут сообщать в Росалкоголь-Табак-контроль, а ведомство опубликует список таких субъектов на своем сайте. Норма вводится в качестве эксперимента в регионах, которые не воспользуются этим правом, продолжит действовать общее регулирование продажи электронных систем доставки никотина. С 1 июля переплату за горячую воду за время отсутствия в квартире можно будет вернуть без заявления. Об этом порталу News.ru рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гавырин. По его словам, ресурсоснабжающие организации будут обязаны самостоятельно проводить перерасчет и возвращать лишние деньги. Раньше жильцам для этого приходилось подавать документы и подтверждать свое отсутствие дома. Около 5 миллионов водителей такси в России работают неофициально. По подсчетам аналитиков в соцсетях и мессенджерах действует более 11 тысяч чатов и сообществ, где пассажиры и водители договариваются о поездках напрямую. Участники рынка связывают это с требованиями к официальной работе в такси. С сентября 2023 года водители должны состоять в реестре перевозчиков, проходить медицинские и технические осмотры и оформлять путевой лист. Отдельные требования есть и к автомобилям. Сейчас на согласовании находится законопроект, который должен упростить требования для водителей, подрабатывающих на личных автомобилях в свободное от основной работы время. Инициатива обсуждается с Минтрансом, МВД и Минздравом. Рысь Веснушка из пермского зоопарка переехала в зоопарк Екатеринбурга. Ее преподнесли в качестве подарка к 95-летию учреждения. Как сообщает зоопарк Екатеринбурга, рысь уже прошла обязательный карантин, вышла на экспозицию и начала исследовать новую территорию. Говорят, что Веснушка покладистая, стрессоустойчивая и непугливая. В ее рацион входит курица, говядина и живой корм. Около 30 минут умеренной физической активности 5 раз в неделю могут улучшить настроение и снизить уровень тревоги. Об этом фитнес-тренер рассказал Ленте.ру. По его словам, для этого подойдут и обычные прогулки в быстром темпе. Регулярные тренировки помогают поддерживать эмоциональное состояние. Первые изменения можно почувствовать уже в начале занятий. Более заметный эффект, как правило, появляется через несколько недель. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 16 градусов, в течение дня облачно, дождь, ветер северный, северо-восточный, 3-5 метров в секунду, температура воздуха до плюс 20.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 20 47 888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 10 часов 10 минут в Перми, вы слушаете Радио Альфа. После дождя всегда будет солнце, но это не про Пермский край. Но, сами понимаете, с этим ничего не поделаешь, такая погода. Где-то, кстати, жара стоит страшенная, у нас вот дожди поливают, хотя вот по предварительному прогнозу в четверг, в пятницу будет та самая летняя погодка. Надеемся на это. Прямо сейчас для вас автомобильные новости на Радио Альфа.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Драйва.
3: Дефицит запчастей и повышение цен провоцирует рост краж автомобильных деталей. Антирейтинг возглавляют Екатеринбург, Москва и Питер, а наиболее безопасные регионы – это Ингушетия, Чечня, Тульская область и Ненецкий автономный округ. Статистика, которую публикует портал Old News, это данные страховщиков по автомобилям с полисами КАСКО. Владельцы отечественного автопрома КАСКО покупают реже, в том числе поэтому здесь в лидерах оказались иномарки. Среди легковых моделей главный объект внимания – марка Kia, особенно модели Rio и Sorento. Далее идут Volkswagen, Polo и Tiguan, а также Renault, Logan, Sandero и Duster. Это бестселлеры прошлых лет, а оригинальные запчасти на них в жестком дефиците. Среди китайцев преступников чаще интересуют Havail Jolion, Havail M6, Geely Manjaro, Chery TB7 и Zeekr 001. Обычно воруют то, что можно быстро демонтировать: зеркала, дворники, противотуманные фары и аккумуляторы. Но нередкость теперь кражи капотов, крыльев и оптики. Обратите внимание, половина подобных преступлений происходит во дворах.
1: Радио Альфа.
0: 10:12. Вы слушаете Радио Альфа. Впереди новости со всего света и поднимем глобальные вопросы. Гипотеза о том, что человечество зародилось в тепле, поставлена под сомнение. Об этом через 10 минут.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер-газ. Меняй бензин на газ.
4: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. Ресан теперь в вашем районе.
5: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-290.
6: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
7: Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
9: Этот красавчик свободен?
7: Но получит его только зрительницы домашнего.
10: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
7: Женский доктор.
11: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
7: С настоящим мужским характером.
12: Я здесь, рядом.
7: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+. Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио Альфа.
14: You shot me so damn good. You shot me, then you pop, and I'm like, damn, I see the sky.

0: На радио Альфа всегда хорошая музыка. 10 часов 21 минута. Сейчас обо всем самом удивительном, что происходит в мире, расскажет Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Гипотеза о том, что человечество зародилось в тепле, поставлена под сомнение. Биологи из Рейдинского и Оксфордского университетов проанализировали ископаемую пыльцу и споры в местах находок древнейших приматов. Выяснилось, что наши далекие предки появились не в тропиках, а в суровом и холодном климате Северной Америки. Они добирались даже до полярного круга и выживали в арктических условиях, замедляя обмен веществ

0: и впадая в спячку. Одним из таких первопроходцев был крошечный примат Тиярдина весом всего 30 граммов. Он питался насекомыми и фруктами. Вместо когтей у него развились ногти для лучшего сцепления с ветками. Именно климатические качели и суровые условия сыграли важную роль в эволюции приматов. Эта древняя способность приспосабливаться помогла выжить всей нашей линии. Так что, когда за окном будет ненастная погода, считайте это проверкой нашей генетической памяти.
1: Радио Альфа.

0: Шакира на 104.1 FM. Вот вам интересная история про нее. Оказывается, она уже 4 раза была, скажем так, голосом чемпионата мира по футболу. В первый раз в 2006 году, потом в 2010 «Вака-Вака», в 2014 «Ла-Ла-Ла». И вот теперь снова «Дай-Дай», что из итальянского «Давай-Давай». Официальный гимн, собственно, исполнит на его 19 июля, когда будет финал. ЧМ-2026. Кто там встретится, мы не знаем. Совершенно вот начались только матчи плей-офф. Вчера первые команды сыграли, сегодня и продолжится, собственно, все это дело в ближайшие сутки. Ну а прямо сейчас у нас новости. Коротко о главном расскажет Зараб Ахмед.
1: Здравствуйте. Российский рынок обеспечен достаточным количеством топлива для удовлетворения внутренних потребностей страны, сообщил агентству ТАСС вице-премьер Александр Новак. Он заявил, что правительство активно перестраивает логистику поставок, учитывая текущие нужды. С 1 июля сделки с недвижимостью можно будет оформлять с использованием биометрии. Для этого участникам потребуется подтвердить личность через единую биометрическую систему и подписать документы, усиленные квалифицированной электронной подписью, пишет «Парламентская газета». Почти 60% опрошенных россиян считают идеальной семью, в которой муж и жена воспитывают двоих детей. Об этом говорится в исследовании Национального центра «Россия». Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» погоде. В Перми сейчас плюс 16 градусов. В течение дня облачно, дождь, ветер северный, северо-восточный, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: 104 и 1 FM.
1: Радио Альфа.

0: С 20.11 вы слушаете радио «Альфа». Впереди исторические факты. Расскажем про одного очень именитого спортсмена, который на пике формы поглощал до 10 тысяч, 12 тысяч калорий в день. Это, на секундочку, в 5 раз больше нормы. Речь идет про 23-кратного олимпийского чемпиона по плаванию Майкла Фелпса. О нем через 7 минут.
1: Реклама. Клиника лазерной косметологии представляет фракционный фототермолиз. Прорыв косметологии. Фракционный фототермолиз стирает недостатки, возвращает молодость коже. Клиника на Пушкина, 80. Звоните.
2: 215-90-09.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках, веточка. Заказывайте. planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
5: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт «Сити». Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной, 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: О, любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
7: Красота! Где ты такие нашла?
6: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
8: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
9: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на alfa-fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Альфа. 12+.
10: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: 10:46 в Перми, на волне 104.1 FM, и сейчас для вас альманах истории. Катя Григорьева продолжит далее.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 июня 1985 года в американском городе Балтимор родился царь и бог мироплавания, единственный 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс. Он установил почти 40 мировых рекордов. Личные рекорды пловца сегодня уже побиты, но установленные в эстафетах еще сохраняются. Как выяснили ученые Вашингтонского университета, у Майкла Фелпса идеальное тело для спорта. Конвертирует всю пищу в энергию и мышцы. Размах его рук 188 сантиметров при росте 193. Крепкая и широкая грудная клетка позволяет ногам чувствовать меньше сопротивления воды. А размер ноги 47-й с длиной ступни 30,5 сантиметров. Это сравнивают с длиной небольших ласт в 40 сантиметров. Когда Фелпс был действующим спортсменом, его тело при физнагрузках выделяло вдвое меньше молочной кислоты, чем у большинства профессиональных спортсменов. А еще у Майкла была невероятная программа тренировок. Ежедневно в воде 3 часа утром и 3 часа вечером, а еще 3 раза в неделю занятия в зале. Майкл Фелпс и сегодня поддерживает тело в пиковой физической форме. Уже больше 10 лет он играет в гольф и участвует в соревнованиях. Жена Николь родила ему 4 сыновей.
4: Радио Альфа.

В России утвердили новый ГОСТ на мороженое. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио Альфа. А с вами был Антон Нагибин. Нескучного вторника. Далее встречайте Ирину Плотникову. И вот вам инструментальная музыка, где классическая мелодия Баха сочетается с современной аранжировкой. Это Элис Мур «Бодинери».

0: Вы слушаете радио «Альфа» 104.1 FM в Перми, 11 утра. С новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Александр Новак заявил о максимальной нагрузке НПЗ в России. Задействованы все мощности для обеспечения необходимых объемов топлива. Рынок насыщается нефтепродуктами. Об этом вице-премьер сказал на встрече с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных. Отмечается, что этот регион находится в зоне особого внимания федеральных властей. Все крупные поставщики доставляют дизель и бензин в Калининградскую область по морю. Предельное количество сверхурочных часов в России увеличится со 120 до 240 в год. Новые правила начнут действовать с 1 сентября. Как напоминает РИА Новости, применять их можно будет только в том случае, если это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением. Минюст считает, что изменения помогут создать почти 49 тысяч дополнительных рабочих мест в разных сферах, в том числе в топливно-энергетическом комплексе. Работодатели смогут чаще предлагать сотрудникам дополнительную занятость, но только с их согласия. При этом у работников появится возможность увеличить свой доход. В России зафиксировали резкий скачок цен на запчасти для иномарок. Стоимость по отдельным маркам и категориям достигает примерно 20%. Об этом сообщили «Известиям» участники рынка. Основными факторами стали валютная волатильность, удорожание логистики параллельного импорта, повышение налоговой нагрузки и старение автопарка, из-за чего растет спрос на запчасти. По прогнозам экспертов, к концу этого года запчасти могут подорожать еще на 10%. По словам экспертов, наиболее заметно увеличилась стоимость комплектующих для Peugeot, Porsche и Subaru. В Пермском крае подвели итоги сдачи ЕГЭ по географии, информатике, английскому языку и биологии. 13 выпускников сдали информатику на 100 баллов, по географии максимальный балл получили двое 11-классников. Английский язык на 100 баллов сдали двое выпускников, еще четверо стали мульти-100-бальниками. Дмитрий Гребенкин из Кунгура сдал математику и информатику на максимально высокий балл. Дарья Караваева из Соликамска получила высокие баллы по русскому языку и географии. Пермячка Ксения Маркушина сдала на 100 баллов физику и информатику. Александр Юрков из Чайковского набрал максимальное количество баллов по математике и информатике. Репетиторы по физике стали самыми высокооплачиваемыми среди частных преподавателей в России. В январе-мае средний предлагаемый доход таких специалистов превысил 82 тысячи в месяц. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на исследования. Далее идут репетиторы по информатике, английскому языку, математике и литературе. Аналитики отмечают, что реальный заработок зависит от опыта, региона, формат работы и количества учеников. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сегодня облачно и дождливо. Ветер северный, северо-восточный, временами порывистый. Температура воздуха днем до плюс 20 градусов.
2: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
3: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка, мистер Данос на радио Альфа. И практически с возгласом «О-ла-ла» я сегодня раздвигала утром шторы дома. Хмурая погода, друзья, не радует, конечно, но, возможно, к концу недели небольшие просветы солнца все-таки появятся. И, как предполагают синоптики, дождливая погода сохранится на следующей неделе. Ну, по крайней мере, не так уж и холодно. Сегодня до плюс 20 градусов. Желаю, чтобы как можно больше было таких событий сегодня, которые будут вас радовать и поднимать настроение, как музыка радио Альфа. Впереди нон-стопом Брайан Адамс, Скорпион с хитом «Холидей». Послушаем Алекса Уоррена и Чичерина уже через пару минут.
1: Реклама.
2: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
3: Брехня.
2: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
6: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
7: 0+.
8: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе космонавтов 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
9: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка, все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов».
10: Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank-хлынов.рф или по телефону 8 800 252 777. АО «КБ «Хлынов». Лицензия номер 254.
11: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: Девочки смеются.
1: Радио Альфа.
2: Музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Золотые хиты «Энигма» на радио «Альфа». 11:32, точные местные. С новостями коротко. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В Москве ждут представители американских властей, готовы продолжить переговоры, сообщил журналисту Павлу Зарубину президент России Владимир Путин. Министерство юстиции России планирует до конца года запустить интеллектуальный чат-бот для оказания бесплатной юридической помощи. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве. Новый сервис станет частью Федеральной государственной информационной системы. Правовая помощь запущена в прошлом году. В Москве установлен абсолютный рекорд за 25-летнюю историю ЕГЭ. Выпускница одной из столичных школ Екатерина Малкова набрала максимальные 500 баллов по 5 предметам. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Зара Пахметов, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа». Сегодня в Перми облачно, дожди, ветер северный, северо-восточный, временами порывистый. Плюс 15 в Перми сейчас, днем до плюс 20 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: И Флорок на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Помните, друзья, кто предупрежден, тот вооружен. А вот настрой на победу в нашем летнем проекте «Охота на отдых», я думаю, понадобится каждому. Так что прямо сейчас заносите в контакты своего телефона номер телефона радио Альфа, по которому вы сможете найти нас в приложении «Макс». Записывайте, запоминайте 8-906-3-8-104-1. 8-906-3-8-104-1. Если вы мне какое-нибудь приветственное сообщение отправите, я тоже в ответ вам помашу рукой. Ну а конкурс «Охота на отдых 12+» стартует на радио Альфа уже завтра. Подробности скоро. В ближайшие минуты «Золотая коллекция», главные хиты минувших десятилетий. В этом выпуске «Лемар», Энрике Иглесиас и «Европа».
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Конечно, вы знаете, что Лада Гранта практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В июне от 624 тысяч рублей. У официального дилера Лада Сатурн Р Авто на шоссе Космонавтов 362. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 июня 2026 года.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио Альфа.
3: Вау, какой у тебя шикарный сад! Ты где взяла столько красоты? Шикарные розы! Где?
4: А это что?
5: Розы на штамбе.
3: Я тоже хочу.
5: Ты что, не знаешь про город роз? Его для нас создал питомник Анны Сашиной. Там все наши побывали. Там реально город роз. Огромный ассортимент роз на штамбе, гортензий, клематисов. С ума можно сойти.
3: Куда ехать?
5: Село Протасы, улица Калужская, 9. Работает ежедневно.
1: Золотая коллекция. Радио Альфа.
6: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
7: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Перми 12 часов дня с новостями на радио «Альфа». Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В Кремле заявили, что каналы диалога по Украине должны оставаться непубличными. Дмитрий Песков пояснил, это необходимо, чтобы они могли работать. Он не стал уточнять, связан ли с такими контактами президент Беларуси Александр Лукашенко. Песков также сообщил, что тема Украины обсуждалась во время неформальной встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко на Валдае. При этом, по его словам, белорусский лидер не передавал российскому президенту никаких посланий от Владимира Зеленского. Оценки за поведение планируют ввести во всех российских школах в следующем учебном году. Как пишет парламентская газета, сейчас новую систему проверяют в 89 школах 7 регионов. По итогам эксперимента выбрали трехуровневую модель. Поведение будут оценивать как образцовое, допустимое или недопустимое. Кроме того, Минпросвещение продолжает переход к единым государственным учебникам. В следующем году по ним начнут заниматься ученики 10-11 классов. Речь идет в том числе о русском языке, литературе, математике, информатике, физике, биологии и химии. Кроме того, для учителей подготовили правила действия в случае, когда ученик нарушает дисциплину во время урока. Этим летом рейсы не выполняет примерно каждый пятый самолет российских авиакомпаний. Как пишет «Коммерсант», из 673 воздушных судов в эксплуатации сейчас не находится около 130. Основная причина связана с длительным техническим обслуживанием. Обычно в летний сезон временно простаивает около 10% авиапарка. Однако сейчас этот показатель заметно выше. Эксперты связывают это в том числе со сложностями ремонта и обслуживания самолета. С осени в структуре Пермского педагогического университета начнет работать колледж среднего профессионального образования. Поступить в него можно будет после 9 или 11 класса с возможностью продолжить обучение в самом вузе. Колледж будет готовить специалистов по направлению педагогика дополнительного образования с профилями в сфере физкультуры, туризма и технического творчества. Студенты с первого курса получат доступ к инфраструктуре университета, а практику будут проходить в школах и детских садах Перми. Обучение будет платным. В Приморье ученые призвали не паниковать из-за акул, которых все чаще замечают у побережья. Специалисты объясняют, что летом хищники приходят к берегу вслед за рыбой и в оси скумбрии. По их словам, это обычный сезонный цикл, а человек для акул не является добычей. Власти региона заявили, что ограничивать отдых на воде не планируют. Спасатели напоминают, что купаться стоит только на официально разрешенных пляжах. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Многопрофильный центр «Клиника Фомина» с вами в любую погоду, без лишних анализов и назначений. Сегодня в течение дня в Перми облачно, дождливо, ветер северный, северо-восточный, временами порывистый. Температура воздуха днем до плюс 20 градусов.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: Клиника Фомина.
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: кайфа. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Альфа».

0: Португал The Man на радио Альфа. Всегда хорошая музыка. На этой неделе в горячей десятке Анна Романова рассказывает нам интересные факты о зелени съедобной. В ближайшие минуты узнаем, чем же отличается кинза от кориандра и отличается ли. А уже через пару минут на радио Альфа. Мурат Насыров.
1: Реклама.
2: Любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
3: Красота. Где ты такие нашла?
2: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
1: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
4: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении, в сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
5: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Лето. А вы напеваете странные слова? Дачный пробил час, там трава у нас, лето целое, косим трынь траву. В сети магазинов «Инструмент оружия» бензиновая самоходная газонокосилка «Снирекс» всего за 21 550 рублей. Цена действует до 30 сентября этого года. Подробности в магазинах города. Ждем за триммерами и газонокосилками в «Инструмент оружия». Все напасти вам будут трынь трава.
3: Телефон рекламной службы 259 17 00.
4: Радио Альфа.

0: По крайней мере, эмоциональный груз становится не таким тяжелым, когда человек умеет прощать. Всем отличного дня, вы слушаете Радио Альфа. Этот музыкальный час продолжит Уикенд, а прямо сейчас слово Анне Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: В Европе эту траву называют кориандром. В России она известна как кинза. Кто-то ее обожает, а кто-то просто терпеть не может. И этому есть научное объяснение. Сегодня кинза. Слово «кинза» пришло в русский язык из грузинского. В свою очередь, грузинское слово «кинзи» восходит к древнеармянскому корню «гинз», что переводится как «круглые». Семена кориандра круглые. В России сложилась четкая гастрономия.

0: Ну, с караванами из Азии. Но веками считался злостным сорняком. Только в 19 веке граф Петр Апраксин привез семена кориандра из Испании и принудил крестьян Воронежской губернии засевать ими поля. Кинзу нельзя сажать рядом с фенхелем и укропом. Выделяемые корнями кориандра вещества угнетают рост соседних зонтичных растений, замедляя их развитие. Так что кинза, в общем, и правда сорняк. Мыльный вкус кинзы, который чувствуют некоторые люди, не вымысел. Так воспринимают кинзу носители мутации в гене OR6A2. Для них кинза является абсолютно несъедобной. Химические соединения, похожие на те, что содержатся в кинзе, действительно используют при производстве мыла. И точно такие же химические соединения действительно выделяют некоторые виды лесных клопов. Само слово «кориандр» происходит от древнегреческого «корис», что буквально переводится как «клоп». Кинзу очень любят в Азии. Ее часто добавляют в супы и просто к рису. Единственная азиатская страна, которая категорически не принимала кинзу ни в каком виде, это Япония. Кинза не входит ни в один традиционный рецепт, так как ее запах ассоциировался у японцев исключительно с грязным ручным трудом. Кинзу ели, ну, разве что совсем нищие. И что на первом месте? В Англии 19 века слово «кориандр» на знаменитом лондонском уличном сленге «кокни» означало «наличные деньги или монеты». Фраза «cough up that coriander» – «накашляй-ка мне кориандру» переводилась как «гони монету».
1: «Горячая десятка» Анны Романовой. Радио «Альфа».

0: Не знаю, как вам, а лично мне нравится в Зиверт ее энергия. Заданный темп продолжит Тедди Свимс. Послушаем его новую песню. Пока новости с кратким обзором на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Решение о внесении изменений в программу «Семейная ипотека» будет принято не ранее 1 октября текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Минфина. В ведомстве отметили, что до этой даты все условия по программе будут сохранены. Минтранс в июле планирует представить законопроект о ветхом флоте. Об этом сообщил директор департамента госполитики в области морского и внутреннего водного транспорта министерства Виталий Клюев, передает Интерфакс. Аналитики сообщили о росте стоимости ремонта квартиры с начала года. По их оценке, цены на ремонтные работы увеличились на 5% из-за подорожания строительных материалов, логистики и энергоресурсов. Зара Пахметов, служба информации.
0: И о погоде. В Перми сегодня облачно, временами дожди, ветер северный, северо-восточный, временами порывистый, температурный максимум плюс 20 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM. И, конечно, мы делаем все возможное, чтобы вы могли слушать любимую музыку где угодно. alfa.fm.ru. Наш сайт. На главной странице найдете ссылку на онлайн-вещание и также Радио Альфа в умных колонках. Без 15 час в городе, впереди золотая коллекция, подборка лучших песен минувших десятилетий. Нас ждут Эрос Рамазотти, Роксет и Джордж Майкл.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Начните получать пенсию в банке Хлынов. И создавайте свой капитал. Надежный банк. Отличная ставка. Все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке Хлынов. Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 миллиона 400 тысяч рублей по всем счетам. Подробнее на bank-hlynov.rf или по телефону 8 800 252 777. АО КБ «Хлынов». Лицензия номер 254.
3: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
4: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы домашнего.
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. Завтра в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
11: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
1: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
12: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная и износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис». Отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29. Телефон 288-7808.

0: Эрос Рамазотти в золотой коллекции «Радио Альфа» и в завершении этого часа Линдсей Стерлинг, спонсор инструментальной музыки ИП «Старикова Анна Олеговна», питомник «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: В Перми 13 часов и 1 минута. Вы слушаете Радио Альфа с новостями дня. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Российские сервисы предупреждают своих пользователей о невозможности входа через Apple ID и Google 6 июля. На это обратило внимание РИА Новости. В минувшую пятницу президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы для владельцев сайта или сервиса в случае авторизации пользователей с помощью зарубежных сервисов или за то, что они не предложили для этого ни одного разрешенного в России способа. Ранее первый зампред Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сообщил, что обычных пользователей интернета такая норма не коснется, только тех владельцев сайтов и приложений, которые уже 2 года игнорируют закон. Инициатива, по его словам, направлена на дальнейшее уменьшение зависимости Рунета от решений из недружественных стран. Председатель правительства Михаил Мишустин поддержал предложение спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко отказаться от проведения неэффективных форумов для экономии бюджета. Об этом премьер заявил на встрече с руководителем Верхней Палаты Парламента, передает РИА Новости. Матвиенко предложила проанализировать систему существующих в стране форумов, проводимых на федеральные средства, оценить их отдачу и рассмотреть возможность более редкого их проведения. Мишустин согласился минимизировать предприятия без целевой отдачи. Он также отметил, что бизнес и предприниматели должны сами брать на себя организацию таких работ, а правительство будет поддерживать это в разумных пределах. Россия начала устанавливать оружие на танкеры, пишет «Таймс», причина участившейся случаи пиратства в Европе. 2 стационарных орудия были замечены на мостике маршала Василевского, который перевозит сжиженный природный газ. Отмечается, что такой шаг следует расценивать как прямой сигнал странам НАТО, а массовое распространение этой практики может иметь серьезный эффект. В Пермском крае число видеокамер, подключенных к единой системе видеонаблюдения, превысило 7000. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра тербезопасности Пермского края Альберт Марданов. Он отметил, что рассматривается план расширения сети до 10 тысяч камер. Они установлены на дорогах, остановках, в транспорте, в образовательных и медицинских учреждениях, местах массового скопления людей. Под наблюдением находится более 2000 объектов. Большинство камер могут распознавать лица. Россияне за 3 месяца увеличили покупку книг о тревожном расстройстве. Рост составил 85%, сообщили в сети магазинов «Читай город». Статистика приведена за январь-март по сравнению с показателями первых 3 месяцев прошлого года. Эксперты говорят, что интерес к литературе о беспокойстве и психологической самопомощи продолжает расти. С апреля по июнь спрос увеличился еще на 19%. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». Завтра, 1 июля, в Перми будет пасмурно, ожидаются дожди, ветер северный, северо-восточный, 2-4 метра в секунду. Плюс 17 градусов ночью, завтра днем плюс 18-20.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».
7: 5 лучших песен о любви на Радио Альфа украсят ваш день.
6: На Радио Альфа 5 песен о любви.
0: Дневная романтик-коллекция. Радио Альфа – это музыка для настроения и вдохновения. В ближайшие 20 минут с нами Элтон Джон, Эдвард Майя и Вика Жигулина. Послушаем группу «Чайф». Впереди Зейн с новой песней, и «No Doubt» открывают 5 лучших песен о любви.

0: Элтон Джон на радио Альфа в пятерке лучших песен о любви. И каждый вечер на 104.1 FM романтический начинается в 22.00. 13.24 сейчас в городе. В продолжении этого часа на радио Альфа Айра Смит.
1: Реклама. Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности. Оперативно, с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.

0: спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
2: ОГДБОЙ 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
3: Имеются противопоказания перед применением, ознакомьтесь с инструкцией.
4: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по заказку Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
5: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
6: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
5: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
7: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: Телефон рекламной службы 259 17 00.
9: Радио «Альфа».

0: Золотые хиты Aerosmith на радио Альфа. Плюс 18 градусов сейчас в нашем городе. О погоде на завтра после новостей.
1: Здравствуйте. Руководство КНР призывает Россию и Украину как можно быстрее вернуться за стол переговоров, как пишет РТ. Об этом заявил постпред Китая при ООН Сунь Лэй. На заседании Совбеза организации он указал, что сторонам следует проявить политическую волю и сосредоточиться на устранении глубинных причин конфликта. Конец цитаты. Александр Новак заявил об отсутствии решения по полному запрету экспорта дизтоплива. Оно пока не принято, но продолжает рассматриваться, сказал вице-премьер. Подавляющее большинство опрошенных россиян уверены, что не смогут смириться с полным отсутствием интернета насовсем. При этом почти треть отметили, что спокойно отнесутся к отсутствию всемирной паутины. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на исследование. Зараб Ахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра, 1 июля. В Перми будет пасмурно, ожидаются дожди. Ветер северный, северо-восточный, 2-4 метра в секунду. Ближайшей ночью 17 градусов тепла. В среду днем в Перми плюс 18, плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: На радио Альфа отличная музыка для рабочего настроения. Невероятный вопрос 12+, разгадываем каждое буднее утро после 9 часов. И сегодня выяснили, что в том, как человек ухаживает за автомобилем, можно понять его отношение к жизни. На этой неделе, напомню, разгадав головоломку, Антон Нагибин дарит пригласительные билеты на речную прогулку. Вечеринка в стиле 90-х от радио Альфа. Партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел». На правах рекламы компания «Кама Тревел» — это речные круизы от 3 до 19 дней. Путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. А самый веселый речной трамвайчик с танцевально-развлекательной программой «Радио Альфа» отправляется в рейс все лето, каждую среду в 19:00. К тем, кто собирается, завтра, кого не пугает погода, я говорю до встречи. Вы слушаете «Радио Альфа», далее «Золотая коллекция», яркие хиты минувших десятилетий. В этом выпуске французский дуэт «Моджо», послушаем «Сила» и «Бобби Макферрин» через пару минут.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
5: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя.
4: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
6: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
7: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
8: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радио «Альфа» 104.1 FM в Перми 2 часа дня. С новостями вторника Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. С 1 марта следующего года российские регионы смогут временно запрещать розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Запрет можно будет вводить до 1 марта 2032 года. О принятом решении региональные власти должны будут сообщать в Росалкоголь-Табак-контроль, а ведомство опубликует список таких субъектов на своем сайте. Норма вводится в качестве эксперимента в регионах, которые не воспользуются этим правом, продолжит действовать общее регулирование продажи электронных систем доставки никотина. С 1 июля переплату за горячую воду за время отсутствия в квартире можно будет вернуть без заявления. Об этом порталу News.ru рассказал член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гавырин. По его словам, ресурсоснабжающие организации будут обязаны самостоятельно проводить перерасчет и возвращать лишние деньги. Раньше жильцам для этого приходилось подавать документы и подтверждать свое отсутствие дома. Около 5 миллионов водителей такси в России работают неофициально. По подсчетам аналитиков в соцсетях и мессенджерах действует более 11 тысяч чатов и сообществ, где пассажиры и водители договариваются о поездках напрямую. Участники рынка связывают это с требованиями к официальной работе в такси. С сентября 2023 года водители должны состоять в реестре перевозчиков, проходить медицинские и технические осмотры и оформлять путевой лист. Отдельные требования есть и к автомобилям. Сейчас на согласовании находится законопроект, который должен упростить требования для водителей, подрабатывающих на личных автомобилях в свободное от основной работы время. Инициатива обсуждает с Минтрансом, МВД и Минздравом. Рысь Веснушка из пермского зоопарка переехала в зоопарк Екатеринбурга. Ее преподнесли в качестве подарка к 95-летию учреждения. Как сообщает зоопарк Екатеринбурга, рысь уже прошла обязательный карантин, вышла на экспозицию и начала исследовать новую территорию. Говорят, что Веснушка покладистая, стрессоустойчивая и непугливая. В ее рацион входит курица, говядина и живой корм. Около 30 минут умеренной физической активности 5 раз в неделю могут улучшить настроение и снизить уровень тревоги. Об этом фитнес-тренер рассказал Ленте.ру. По его словам, для этого подойдут и обычные прогулки в быстром темпе. Регулярные тренировки помогают поддерживать эмоциональное состояние. Первые изменения можно почувствовать уже в начале занятий. Более заметный эффект, как правило, появляется через несколько недель. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин Рустам Рамильевич», компания «Центр металлокровли». В среду 1 июля в Перми будет пасмурно, ожидаются дожди, ветер северный, северо-восточный, 2-4 метра в секунду. 17 тепла ночью, завтра днем плюс 18-20 градусов.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица. Черепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Io ti aspetto, mon
1: amour. Эта песня стала коронным концертным номером Адриана Челентано, но, кстати, авторство принадлежит не ему. Тогда он выпустил альбом с перепевками других хитов. Вы слушаете «Радио Альфа». Отличного продолжения дня. С вами Ирина Плотникова. 14:10 в Перми. Далее Дотан и через пару минут Михей Джуманджи.
2: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгюль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
3: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
4: Вот. Прикупил квартирку, думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из геометрии комфорта.
5: Геометрия комфорта на Стахановской 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
6: Я всегда любуюсь своей мамой. Ее принимают за мою сестру, ведь она такая красивая и молодая.
7: Мой секрет. Клиника лазерной косметологии.
8: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Самые современные безоперационные способы омоложения и коррекции фигуры. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться? Приезжайте в ВБС Авто. Мы выполним слесарный или кузовной ремонт любой сложности, решим проблемы с электрикой и обслужим дилерский автомобиль с сохранением заводской гарантии. А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292-1493. АБС Авто. Автосервис, которому доверяют.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.
2: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: Любимая музыка Дотан на радио Альфа 104.1 FM. Чтобы сохранить интерес к славянским сказкам, музейные работники и фольклористы придумали, что 30 июня – день рождения Бабы-Яги. Именинников этого дня я тоже поздравляю, желаю вам крепкого здоровья и всего самого наилучшего. Ну и скажу, что еще один древний праздник солнца, огня и любви будет отмечаться в ночь с 6 на 7 июля. Это день Ивана Купалы, а вот в курорте Белогорье празднества пройдут уже в субботу, 4 июля. Много активностей запланировано. И костер, и хороводы, и плетение венков, мастер-классы. А ведущими праздника станут известные пермякам Боня и Кузьмич. Кстати, на 4 июля синоптики рисуют вполне себе приятный прогноз. В основном без осадков и до плюс 26 градусов.
1: Реклама.
2: Начните получать пенсию в банке Хлынов и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка. Все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке Хлынов. Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 миллиона 400 тысяч рублей по всем счетам. Подробнее на bank-хлынов.рф или по телефону 8 800 252 777. АО «КБ Хлынов». Лицензия номер 254.
3: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хэнд. Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
4: О, любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
5: Красота. Где ты такие нашла?
4: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
6: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
7: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе космонавтов 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
8: Ура! Нам 25! Вам подарки собирать! Совершай покупки от 5000 в сети «Инструмент оружия» от брендов «Greenworks», «Фелисати», «Дисикей», «Чемпион», «Хьютер», «Рисанта», «Вихрь», «Зимани», «Деус», «Санрека», «Линстор» и «Снирекс». И забирай свои подарки. Квадроцикл, бензопилы, газонокосилки, триммеры и перфораторы. 25 подарков для вас. Акция действует до 18.

0: 15 июля этого года в сети «Инструмент оружия». Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках вместе порядки и получения у продавцов-консультантов.
1: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
2: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
1: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
2: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
1: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
3: Телефон рекламной службы 259 17 00.
4: Радио Альфа.

0: Всегда хорошая музыка на радио Альфа.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: сам.
1: Группа «30 февраля» на радио «Альфа» – музыка, которую мы любим. Французская звезда Милен Фармер остается ярким примером неугасаемой энергии. Этой осенью выйдет ее новый альбом, а первая песня с пластинки уже вовсю звучит, в том числе на радио «Альфа», буквально через минуту. Пока новости с кратким обзором Зара Пахметов.
2: Здравствуйте. Российский рынок обеспечен достаточным количеством топлива для удовлетворения внутренних потребностей страны, сообщил агентству ТАСС вице-премьер Александр Новак. Он заявил, что правительство активно перестраивает логистику поставок, учитывая текущие нужды. С 1 июля сделки с недвижимостью можно будет оформлять с использованием биометрии. Для этого участникам потребуется подтвердить личность через единую биометрическую систему и подписать документы, усиленные квалифицированной электронной подписью, пишет «Парламентская газета». Почти 60% опрошенных россиянок считают идеальной семью, в которой муж и жена воспитывают двоих детей. Об этом говорится в исследовании Национального центра «Россия». Зара Пахметов, служба информации.
1: И расскажу о погоде. 1 июля в среду в Перми будет пасмурно, дождливо, ветер северный, северо-восточный, 2-4 метра в секунду. Ночью плюс 17 градусов, завтра днем в Перми плюс 18-20.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Новая музыка и золотые хиты. 104.1 FM.
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

ольхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать

0: Savage Garden на Радио Альфа. Всегда хорошая музыка. Радио Альфа теперь в мессенджере Макс. Как нас найти? Прямо сейчас вы можете зайти в группу Радио Альфа ВКонтакте и занести в контакты своего телефона наш номер. Я повторю, 8-906-38-104-1. Пару часов назад просила передать привет всем, кто нас нашел в Максе. Ответный вам отправила. Спасибо за активность. Далее нон-стопом Мадонна, Sting и Bad Boys Blue. Главные хиты прошедших десятилетий в золотой коллекции «Радио Альфа».
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
2: Бесплатная ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
4: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
5: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на alfa.fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Альфа. 12+.
6: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
8: Золотая коллекция «Радио Альфа».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
9: Зай, зачем мы едем в Кондратово в «Атлантис»? Тротуарную плитку можно и поближе купить.
10: Ага, ты уже купила поближе. Вся плитка за зиму рассыпалась. Нужно было сразу брать «Атлантис». Гарантия 5 лет. Вон у соседа плитка «Атлантис» 6-й год. А все как новое.
9: «Атлантис»? Надо девочкам рассказать.
11: Тротуарная плитка «Атлантис». Кондратова, улица Кирова, 29. Телефон 288-78-08.

0: Перми 15 часов и 2 минуты. Вы слушаете Радио Альфа с новостями. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Александр Новак заявил о максимальной нагрузке НПЗ в России. Задействованы все мощности для обеспечения необходимых объемов топлива. Рынок насыщается нефтепродуктами. Об этом вице-премьер сказал на встрече с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных. Отмечается, что этот регион находится в зоне особого внимания федеральных властей. Все крупные поставщики доставляют дизель и бензин в Калининградскую область по морю. Предельное количество сверхурочных часов в России увеличится со 120 до 240 в год. Новые правила начнут действовать с 1 сентября. Как напоминает РИА Новости, применять их можно будет только в том случае, если это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением. Минюсте считают, что изменения помогут создать почти 49 тысяч дополнительных рабочих мест в разных сферах, в том числе в топливно-энергетическом комплексе. Работодатели смогут чаще предлагать сотрудникам дополнительную занятость, но только с их согласия. При этом у работников появится возможность увеличить свой доход. В России зафиксировали резкий скачок цен на запчасти для иномарок. Стоимость по отдельным маркам и категориям достигает примерно 20%. Об этом сообщили «Известиям» участники рынка. Основными факторами стали валютная волатильность, удорожание логистики параллельного импорта, повышение налоговой нагрузки и старение автопарка, из-за чего растет спрос на запчасти. По прогнозам экспертов, к концу этого года запчасти могут подорожать еще на 10%. По словам экспертов, наиболее заметно увеличилась стоимость комплектующих для Peugeot, Porsche и Subaru. В Пермском крае подвели итоги сдачи ЕГЭ по географии, информатике, английскому языку и биологии. 13 выпускников сдали информатику на 100 баллов. По географии максимальный балл получили двое 11-классников. Английский язык на 100 баллов сдали двое выпускников. Еще четверо стали мульти-100-бальниками. Дмитрий Гребенкин из Кунгура сдал математику и информатику на максимально высокий балл. Дарья Караваева из Соликамска получила высокие баллы по русскому языку и географии. Пермячка Ксения Маркушина сдала на 100 баллов физику и информатику. Александр Юрков из Чайковского набрал максимальное количество баллов по математике и информатике. Репетиторы по физике стали самыми высокооплачиваемыми среди частных преподавателей в России. В январе-мае средний предлагаемый доход таких специалистов превысил 82 тысячи в месяц. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на исследования. Далее идут репетиторы по информатике, английскому языку, математике и литературе. Аналитики отмечают, что реальный заработок зависит от опыта региона, формат работы и количества учеников. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
0: О погоде на завтра. Спонсор прогноза на Радио Альфа ООО «Клиника Фомина Пермь». Многопрофильный центр «Клиника Фомина» с вами в любую погоду, без лишних анализов и назначений. В среду, 1 июля, в Перми будет пасмурно, ожидаются дожди. Ветер северный, северо-восточный, 2-4 метра в секунду. Предстоящей ночью 17 градусов тепла, завтра днем до плюс 20.
2: Реклама.
3: Мам, я хочу братика.
4: «Клиника Фомина». Мы поможем родиться в вашей мечте.
5: Доказательная медицина и высокие технологии.
6: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
8: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
11: Радио Альфа.

0: Алан Уокер и Сарана на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Погода, конечно, вносит коррективы, в том числе и в работу пляжей в нашем городе. Многим пришлось отложить начало купального сезона. Но, друзья, как говорится, отдыхать охота всегда. Охота на отдых, так называется наш летний проект, уже традиционный, стартует завтра. 1 июля. Чтобы принять участие, добавляйте номер телефона Радио Альфа в свои контакты 8-906-38-104-1. По этому номеру вы найдете нас в мессенджере Макс. 15.12, точные местные. Далее на Радио Альфа Электрик Лайт Окестра. Новый хит от Оливии Дины через пару минут. Хай-фай.
1: Реклама.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
2: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
3: 0+.
4: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
5: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
6: Не пропусти новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Васильева, 31. Телефон 2-195-213. 2-195-213.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Леди Гага на радио Альфа, там, где музыка прежде всего. Певицу вновь можно увидеть на больших экранах. Она снялась в продолжении фильма «Дьявол носит Прада». И, как рассказывала Мэрил Стрип, именно она уговорила Леди Гагу принять участие в съемках. В Перми половина четвертого на радио Альфа. Время новостей с кратким обзором. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В Москве ждут представители американских властей, готовы продолжить переговоры, сообщил журналисту Павлу Зарубину президент России Владимир Путин. Министерство юстиции России планирует до конца года запустить интеллектуальный чат-бот для оказания бесплатной юридической помощи. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве. Новый сервис станет частью Федеральной государственной информационной системы. Правовая помощь запущена в прошлом году. В Москве установлен абсолютный рекорд за 25-летнюю историю ЕГЭ. Выпускница одной из столичных школ Екатерина Малкова набрала максимальные 500 баллов по 5 предметам. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио Альфа о погоде на завтра, 1 июля. В Перми будет пасмурно, ожидаются дожди. Ветер северный, северо-восточный, 2-4 метра в секунду. Ближайшей ночью 17 градусов тепла. В среду днем в Перми плюс 18, плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.

0: бронирование по телефону 8-908-258-28-28 и по телефону Ольга Олеговна, ОГРН 323-595-800-060-360, город Пермь.
1: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины Витаптеки на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах Витаптеках «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
2: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт «Сити». Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы «Плюс» и курорт «Сити» на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
3: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
3: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
3: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. По будням в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: Вау, какой у тебя шикарный сад. Ты где взяла столько красоты? Шикарные розы. Где?
9: А это что?
10: Розы на штамбе.
8: Я тоже хочу.
10: Ты что, не знаешь про город роз? Его для нас создал питомник Анны Сашиной. Там все наши побывали. Там реально город роз. Огромный ассортимент роз на штамбе, гортензий, клематисов. С ума можно сойти.
8: Куда ехать?
10: Село Протасы, улица Калужская, 9. Работает ежедневно.
11: Золотая коллекция. Радио Альфа.
12: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
13: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте перм.клиникаэксперт.ру.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, Перми, 16:01. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В Кремле заявили, что каналы диалога по Украине должны оставаться непубличными. Дмитрий Песков пояснил, это необходимо, чтобы они могли работать. Он не стал уточнять, связан ли с такими контактами президент Беларуси Александр Лукашенко. Песков также сообщил, что тема Украины обсуждалась во время неформальной встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко на Валдае. При этом, по его словам, белорусский лидер не передавал российскому президенту никаких посланий от Владимира Зеленского. Оценки за поведение планируют ввести во всех российских школах в следующем учебном году. Как пишет парламентская газета, сейчас новую систему проверяют в 89 школах 7 регионов. По итогам эксперимента выбрали трехуровневую модель. Поведение будут оценивать как образцовое, допустимое или недопустимое. Кроме того, Минпросвещение продолжает переход к единым государственным учебникам. В следующем году по ним начнут заниматься ученики 10-11 классов. Речь идет в том числе о русском языке, литературе, математике, информатике, физике, биологии и химии. Кроме того, для учителей подготовили правила действия в случае, когда ученик нарушает дисциплину во время урока. Этим летом рейсы не выполняет примерно каждый пятый самолет российских авиакомпаний. Как пишет «Коммерсант», из 673 воздушных судов в эксплуатации сейчас не находится около 130. Основная причина связана с длительным техническим обслуживанием. Обычно в летний сезон временно простаивает около 10% авиапарка. Однако сейчас этот показатель заметно выше. Эксперты связывают это в том числе со сложностями ремонта и обслуживания самолета. С осени в структуре Пермского педагогического университета начнет работать колледж среднего профессионального образования. Поступить в него можно будет после 9 или 11 класса с возможностью продолжить обучение в самом вузе. Колледж будет готовить специалистов по направлению педагогика дополнительного образования с профилями в сфере физкультуры, туризма и технического творчества. Студенты с первого курса получат доступ к инфраструктуре университета, а практику будут проходить в школах и детских садах Перми. Обучение будет платным. В Приморье ученые призвали не паниковать из-за акул, которых все чаще замечают у побережья. Специалист объясняет, что летом хищники приходят к берегу вслед за рыбой и в оси скумбрии. По их словам, это обычный сезонный цикл, а человек для акул не является добычей. Власти региона заявили, что ограничивать отдых на воде не планируют. Спасатели напоминают, что купаться стоит только на официально разрешенных пляжах. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 1 июля в среду в Перми будет пасмурно, дожди, ветер северный, северо-восточный до 4 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 17, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Перми 20 градусов.
2: Реклама.
3: Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
2: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
3: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
4: Ноль плюс.
5: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В июне от 624 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 июня 2026 года.

0: бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
1: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк. Отличная ставка. Все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов». Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bankdefis.hlynov.rf или по телефону 8-800-252-777. АО «КБ Хлынов». Лицензия номер 254.
2: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина пятого. Новости коротко на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Решение о внесении изменений в программу «Семейная ипотека» будет принято не ранее 1 октября текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Минфина. В ведомстве отметили, что до этой даты все условия по программе будут сохранены. Минтранс в июле планирует представить законопроект о ветхом флоте. Об этом сообщил директор департамента госполитики в области морского и внутреннего водного транспорта министерства Виталий Клюев, передает Интерфакс. Аналитики сообщили о росте стоимости ремонта квартир с начала года. По их оценке, цены на ремонтные работы увеличились на 5% из-за подорожания строительных материалов, логистики и энергоресурсов. Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио Альфа. Погода на завтра. В среду, 1 июля, в Перми пасмурно будет, дожди, ветер северный, северо-восточный до 4 метров в секунду. Температура нынешней ночью до 17 градусов, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Перми 20 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
2: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная и износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис» – отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29, телефон 288-7808.

0: Радио Альфа 104.1 FM. В Перми 17:02. На Радио Альфа с новостями Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести выплаты для домохозяек из небогатых семей. Речь идет в первую очередь о женщинах, которые официально числятся безработными, но при этом несут серьезную социально-бытовую нагрузку. Ухаживают за детьми, ведут хозяйство, занимаются участком, скотиной, птицей. Об этом рассказал председатель Думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает ТАСС. Обязательным критерием для назначения выплаты, по его мнению, должен стать средний душевой доход семьи, чтобы на нее могли претендовать только те граждане, которым она действительно нужна. В России растет рынок добровольного медстрахования. Как пишет «Коммерсант», в первом квартале его объем увеличился на 20% и превысил 90 миллиардов рублей. Это максимум за последние 5 лет. Главная причина подорожания медицинских услуг – особенно заметно растет корпоративное ДМС. Работодатели оформляют полисы для сотрудников как часть соцпакета. Страховые компании, в свою очередь, расширяют программы, добавляя профилактику и возможность застраховать родственников. Минтранс готовит новые рекомендации по изменению правил установки ограничения скорости на дорогах. Об этом сообщили российской газете в ведомстве. Скоростной режим для каждого участка предлагается определять с учетом того, насколько он загружен, в каком состоянии находится и какие объекты рядом, например, жилые дома, школы или торговые центры. Министерство считает, что новый подход поможет сделать дороги безопаснее. Ведомство рассчитывает утвердить документ в следующем году, при этом он будет носить рекомендательный характер. В Комитете Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры считают изменения крайне своевременными. Формирование гибкого подхода назрело уже давно. В реестре злостных неплательщиков алиментов насчитывается более 6 тысяч жителей Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Пермскому краю. Напомню, что реестр был запущен в России чуть более года назад. Данные о должниках находятся в открытом доступе. В реестре опубликованы фамилии, имя, отчество, дата рождения должников, дата включения в реестр, реквизиты исполнительного производства и сумма задолженности. Информация о должнике из реестра убирается только после полного погашения долга. Стоимость готовых квартир в крупнейших городах России за год выросла в среднем на 10%. Как пишут ведомости со ссылкой на исследование, к концу первого полугодия квадратный метр на вторичном рынке стоил в среднем около 153 тысяч рублей. Другие оценки показывают рост примерно на 8% за год. Эксперты связывают подорожание с сокращением выбора готового жилья и уходом части покупателей с рынка новостроек. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 1 июля в среду в Перми будет пасмурно, дожди, ветер северный, северо-восточный до 4 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 17, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Перми 20 градусов.
2: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
3: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
2: На Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
3: О, любимый, смотри, какие тюльпаны, прямо как пионы.
4: Красота! Где ты такие нашла?
3: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
5: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал ВМАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
6: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на alfa-fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Альфа. 12+.
7: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
8: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
7: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
8: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
7: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
9: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя.
10: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf.
11: Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать.
10: Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
12: Премьера на домашнем.
13: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
12: О таком враче мечтают многие.
14: Этот красавчик свободен?
12: Но получит его только зрительницы домашнего.
15: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
12: Женский доктор.
16: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
12: С настоящим мужским характером.
17: Я здесь. Рядом.
12: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
18: На радио Альфа настало время посмотреть, где в Перми сейчас самые крупные пробки. Движение затруднено в городе. По данным Яндекс.Карт, загружено на 6 баллов из 10. Больше всего транспорт скапливается на Камском мосту, улице Попова. От Борцов Революции до Луначарского пробка больше, чем на 15 минут. На Стахановское шоссе Космонавтов до Мира затор минут на 15. На Стахановское и Мира задержаться можно минут на 10-12 от моста до Советской Армии. Еще на Соликамской от переезда до Гашкова.
19: Радио Альфа 104.1 FM.

0: реклама.
1: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
3: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
4: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. Мега Секонд Хэнд. Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». 3-й этаж.
5: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
6: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
5: Так что же мы ждем? Едем.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио

0: Радио «Альфа» 104.1 FM. В Перми половина шестого. Новости коротко на радио «Альфа». Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Россия контактирует с другими странами по теме импорта нефтепродуктов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, возможный импорт направлен на снижение ажиотажного спроса и стабилизацию топливного рынка России. Реальные ставки в экономике в настоящее время слишком высокие, поэтому Центробанку следует снижать ключевую ставку. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф. Единый госэкзамен в этом году прошел без серьезных сбоев и утечек экзаменационных материалов. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, около 9 тысяч выпускников уже получили по 100 баллов. Это рекордный показатель. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» погода на завтра. В среду, 1 июля, в Перми пасмурно будет. Дожди, ветер северный, северо-восточный до 4 метров в секунду. Температура нынешней ночью до 17 градусов, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Перми 20 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» в «Невероятном опросе» 12+ по утрам в будни дарим пригласительные билеты на речную прогулку «Вечеринка в стиле 90-х» от радио «Альфа». Партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел». На правах рекламы. Компания «Кама Тревел» — это речные круизы от 3 до 19 дней, путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. А самый веселый речной трамвайчик с танцевально-развлекательной программой «Радио Альфа» отправляется в рейс все лето каждую среду в 19:00.
1: Реклама.
2: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя? Легко! Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
3: Не важно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257-50-65.
4: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Думаете, какой выбрать подарок? Идеальный подарок – это сертификат в клинику лазерной косметологии на Пушкина 80. Подойдет к любому празднику. Сертификаты на весь спектр косметологических услуг. Быть красивыми и молодыми хотят все. 215-90-09. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и веточка. Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. PlanetaZdorovo.ru. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: премиальные бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.bochki.ru.
1: Что на пермских дорогах, по данным Яндекс.Карт, подросло количество пробок, как их протяженность, на 8 баллов загружено движение. На Спешилово затор больше, чем на 20 минут, от Докучаева до Картодрома. Также на Камском мосту улице Попова можно потерять больше 20 минут, от Борцов Революции до Луначарского. Еще на Стахановской, от шоссе Космонавтов до Мира. На Куйбышево почти 20-минутная пробка, от Ладыги на Чкалова. На Героев Хасана тоже около 20 минут можно потерять, от ЖБК-1 до Чкалова. И на Ленина, от Крисанова до Николая Островского. На Ленина еще затор минут на 15 от Николая Островского до Куйбышева. Примерно 15-минутные затруднения на Компросе от Тимирязева до Советской. На Стахановской и Мира от моста до Советской армии.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.
3: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции радио «Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
4: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 18:01. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Еврокомиссия рассматривает возможность полностью прекратить выдачу туристических виз россиянам. Как сообщает «Известия», возможные ограничения обсуждаются со странами Евросоюза. Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас предложила запретить въезд в ЕС всем российским участникам боевых действий на Украине. В МИДе России такие инициативы назвали очередной попыткой усилить давление на страну и подчеркнули, что считают подобную политику неприемлемой. Из-за топливного кризиса водители такси в России стали реже выходить на линию, сообщает «Коммерсант». Отток кадров ускорился до 20%. Шоферы избегают дальних поездок и заказов в центр из-за риска остаться без топлива, заявили в Национальной ассоциации таксопарков. По данным Сбериндекса, траты на такси и каршеринг за неделю снизились на 3%, при общем росте расходов на 8%. Топливный дефицит бьет именно по такси, поскольку водители заправляются самостоятельно, в отличие от общественного транспорта. Там, где ограничения точечные, влияние на заказы минимально, но при серьезном дефиците растут очереди и издержки, снижая эффективность. В Перми прошло первенство России по триатлону. Среди спортсменов до 23 лет и фестиваль «Кама-спринт». Профессионалы и любители соревновались в акватории Камы. Как рассказала президент Федерации триатлона Пермского края Наталья Шкурко, для детей состоялись отдельные старты по дуатлону, бег и велозаезд. Несмотря на погоду, на дистанцию вышли около 80 ребят. Главный триатлонный старт страны стал отборочным в состав национальной сборной. Спортсмены преодолели 750 метров плавь в открытой воде, 20 километров на велосипеде и 5 километров бегом. В России в настоящее время на одного человека приходится 29,5 квадратных метров жилья. Как пишет газета «РУ», за последние 10 лет этот показатель вырос на 20%. Издание ссылается на результаты исследования консалтинговой компании «Макона» и холдинга «Талан», согласно которому в городах-миллионниках, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, среднеобеспеченный жильем составляет 32 квадратных метра на человека, что на 28% выше показателей 2015 года. Самый высокий рост показал Краснодар. Обеспеченный жильем в кубанской столице за 10 лет увеличилось на 58%, до 46,5 квадратных метров на человека. Среди городов с населением от полумиллиона до миллиона человек лидером стала Махачкала – 25,5 квадратов на человека, что на 60% больше, чем в 2015 году. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Клиника Фомина» Пермь. Многопрофильный центр «Клиника Фомина» с вами в любую погоду. Без лишних анализов и назначений. 1 июля в среду в Перми будет пасмурно, дожди, ветер северный, северо-восточный до 4 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 17, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Перми 20 градусов.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: Клиника Фомина.
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.

0: Спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
2: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
3: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
4: О, «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрин 106-594-783-57.
5: Вау, какой у тебя шикарный сад! Ты где взяла столько красоты? Шикарные розы! Где?
6: А это что?
7: Розы на штамбе.
5: Я тоже хочу.
7: Ты что, не знаешь про город роз? Его для нас создал питомник Анны Сашиной. Там все наши побывали. Там реально город роз. Огромный ассортимент роз на штамбе, гортензий, клематисов. С ума можно сойти.
5: Куда ехать?
7: Село Протасы, улица Калужская, 9. Работает ежедневно.
8: Снова посмотрим, что на дорогах Перми. По данным Яндекс.Карт, там 9-бальные пробки. Самые крупные на Камском мосту, улице Поповой, шоссе Космонавтов от Борцов Революции до Пушкина. На Стахановской, шоссе Космонавтов до Мира. На Спешилова от Докучаева до Картодрома. На Мира от Братьев Игнатовых до Карпинского. Также на Куйбышева от Механошина до Ленина. На Стахановской и Мира от моста до Советской Армии. На Ленина от Клименко до Куйбышева и от Брачининова от газеты «Звезда». На Компросе от Тимирязева до Ленина. И на Васильева от Героев Хасана до станции Бахаревка.
3: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Реклама.
1: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: 10 авто у Фаря в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранты клиент. Забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Для вас.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
5: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
6: 0+.
7: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе Космонавтов, 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
8: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: В Европе эту траву называют кориандром. В России она известна как кинза. Кто-то ее обожает, а кто-то просто терпеть не может. И этому есть научное объяснение. Сегодня кинза. Слово «кинза» пришло в русский язык из грузинского. В свою очередь, грузинское слово «кинзи» восходит к древнеармянскому корню «гинз», что переводится как «круглые», семена кориандра «круглые». В России сложилось четкое гастрономическое разделение. Зелень этого растения называют «кинзой», а высушенные семена – «кориандром». Старейшие археологические свидетельства использования кориандра обнаружены в неолитической пещере Нахаль-Химар в Израиле. Там были найдены обугленные семена кориандра возрастом 8 тысяч лет. В Древнем Египте кинзу не ели, так как в диком виде она там не росла. Семена кориандра упоминаются в медицинском папирусе Эберса 1500 года до нашей эры как ценный ингредиент фармакопеи и лечебной парфюмерии. В Древней Греции кинзу тоже выращивали главным образом для производства благовоний и жидких духов, а не для еды. На территорию современной России кориандр попал очень давно с караванами из Азии, но веками считался злостным сорняком. Только в XIX веке граф Петр Апраксин привез семена кориандра из Испании и принудил крестьян Воронежской губернии засевать ими поля. Кинзу нельзя сажать рядом с фенхелем и укропом. Выделяемые корнями кориандра вещества угнетают рост соседних зонтичных растений, замедляя их развитие. Так что кинза, в общем, и правда сорняк. Мыльный вкус кинзы, который чувствуют некоторые люди, не вымысел. Так воспринимают кинзу носители мутации в гене OR6A2. Для них кинза является абсолютно несъедобной. Химические соединения, похожие на те, что содержатся в кинзе, действительно используют при производстве мыла. И точно такие же химические соединения действительно выделяют некоторые виды лесных клопов. Само слово «кориандр» происходит от древнегреческого «корис», что буквально переводится как «клоп». Кинзу очень любят в Азии. Ее часто добавляют в супы и просто к рису. Единственная азиатская страна, которая категорически не принимала кинзу ни в каком виде, это Япония. Кинза не входит ни в один традиционный рецепт, так как ее запах ассоциировался у японцев исключительно с грязным ручным трудом. Кинзу ели, ну, разве что совсем нищие. И что на первом месте? В Англии XIX века слово «кориандр» на знаменитом лондонском уличном сленге «кокни» означало «наличные деньги или монеты». Фраза «cough up that coriander» – «накашляй-ка мне кориандру» переводилась как «гони монету».
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка, все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов». Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank-хлынов.рф или по телефону 8 800 250 2777. АО «КБ «Хлынов», лицензия номер 254.
2: Бесплатная ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: О, любимый, смотри, какие тюльпаны! Прямо как пионы!
4: Красота! Где ты такие нашла?
3: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
5: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
6: Ура! Нам 25! Вам подарки собирать! Совершай покупки от 5000 в сети «Инструмент оружия» от брендов «Greenworks», «Felisati», «DCK», «Чемпион», «Хьютер», «Рисанта», «Вихрь», «Зимани», «Дэу», «Санрека», «Линстор» и «Снирекс». И забирай свои подарки. Квадроцикл, бензопилы, газонокосилки, триммеры и перфораторы. 25 подарков для вас. Акция действует до 18 июля этого года в сети «Инструмент оружия». Подробности об организаторе и правилах акции, количество призов, сроках, месте и порядке получения и продавцов, консультантов.
7: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
8: Расскажу о ситуации на пермских дорогах. К этой минуте на 10 баллов они загружены по данным Яндекс.Карт. Пробка больше, чем на 40 минут на Екатерининской от 25 октября до площади Гайдара. Почти 40-минутные заторы на Ленина от Северной Дамбы до площади Гайдара, на Чкалово-Стахановской Мира от реки Гашиха до Советской Армии, на Камском мосту улиц Поповой, шоссе Космонавтов от Дворцов Революции до Пушкина. Получасовые пробки на улице Мира от дома номер 101 до Карпинского, на Стахановское шоссе Космонавтов до Мира, на Героев Хасана и Компросия, Чернышевского до Советской.
2: Радио Альфа, 104.1 FM.
9: Золотая коллекция. Радио Альфа.
8: Спонсор золотой коллекции радио «Альфа» ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
10: Зай, зачем мы едем в Кондратово в «Атлантис»? Тротуарную плитку можно и поближе купить.
11: Ага, ты уже купила поближе. Вся плитка за зиму рассыпалась. Нужно было сразу брать «Атлантис». Гарантия 5 лет. Вон у соседа плитка «Атлантис» 6-й год. А все как новое.
10: «Атлантис»? Надо девочкам рассказать.
12: Тротуарная плитка «Атлантис». Кондратово, улица Кирова, 29. Телефон 288-78-08.

0: спонсор инструментальной музыки на радио Альфа, ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. Перми, 19:01. На Радио Альфа с новостями Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Российские сервисы предупреждают своих пользователей о невозможности входа через Apple ID и Google 6 июля. На это обратило внимание РИА Новости. В минувшую пятницу президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы для владельцев сайта или сервиса в случае авторизации пользователей с помощью зарубежных сервисов или за то, что они не предложили для этого ни одного разрешенного в России способа. Ранее первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сообщил, что обычных пользователей интернета такая норма не коснется, только тех владельцев сайтов и приложений, которые уже 2 года игнорируют закон. Инициатива, по его словам, направлена на дальнейшее уменьшение зависимости Рунета от решений из недружественных стран. Председатель правительства Михаил Мишустин поддержал предложение спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко отказаться от проведения неэффективных форумов для экономии бюджета. Об этом премьер заявил на встрече с руководителем Верхней Палаты Парламента, передает РИА Новости. Матвиенко предложила проанализировать систему существующих в стране форумов, проводимых на федеральные средства, оценить их отдачу и рассмотреть возможность более редкого их проведения. Мишустин согласился минимизировать предприятия без целевой отдачи. Он также отметил, что бизнес и предприниматели должны сами брать на себя организацию таких работ, а правительство будет поддерживать это в разумных пределах. Новая поликлиника в микрорайоне Гаева на улице Писарева, 56, строение 8, откроется 6 июля. Как сообщает больница Архангела Михаила, поэтапное закрытие других поликлиник на Гаеве начнется в июле, тогда же переведут всех сотрудников. Так, поликлиника на улице Гаевинская, 105, прекратит свою работу 6 июля. Поликлиника на Репина, 21, закроется с 13 июля. Женская консультация на Вильямса, 53А, с 20, а поликлиника на Писарева, 56, где размещается травмпункт, завершит свою работу с 24 июля. Напомню, что строительство поликлиники на Гаеве было завершено в апреле этого года. Новое здание рассчитано на 200 пациентов в смену. Россияне за 3 месяца увеличили покупку книг о тревожном расстройстве. Рост составил 85%, сообщили в сети магазинов «Читай город». Статистика приведена за январь-март по сравнению с показателями первых 3 месяцев прошлого года. Эксперты говорят, что интерес к литературе о беспокойстве и психологической самопомощи продолжает расти. С апреля по июнь спрос увеличился еще на 19%. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Зара Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 1 июля в среду в Перми будет пасмурно, дожди, ветер северный, северо-восточный до 4 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 17, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Перми 20 градусов.
2: Реклама.
3: Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
2: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
1: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
2: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранс 106-594-783-57.
3: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на alfa-fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Альфа. 12+.
4: Радио Альфа, дорожная сводка. По данным Яндекс.Карт, 9-бальные пробки в Перми. Самые крупные заторы на Акулово от Монастырской до площади Гайдара. Пробка с расчетным временем проезда 1 час. Скорость потока там не превышает 2 км в час. Заторы больше, чем на полчаса на Ленина от Сибирской до площади Гайдара, на Дзержинского от Александровской до Акулова, на Стахановское шоссе Космонавтов до Мира. Примерно полчаса потерять можно на Екатерининской от Брачининова до площади Гайдара, на Камском мосту, улице Поповой, шоссе Космонавтов, от Борцов Революции до Пушкина, на Новогаевинской от переезда до Карбышева.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Реклама.
1: Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться? Приезжайте в АБС Авто. Мы выполним слесарный или кузовной ремонт любой сложности, решим проблемы с электрикой и обслужим дилерский автомобиль с сохранением заводской гарантии. А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292-1493. АБС Авто. Автосервис, которому доверяют.
2: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
3: Блохи, клещи, внутренние паразиты – защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках, веточках. Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог ветаптека. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
4: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
5: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
6: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
7: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: Давайте посмотрим, какая сейчас ситуация на пермских дорогах. На 7 баллов загружено движение в городе по данным Яндекс.Карты. Сильнее всего на Акулово от Монастырской до площади Гайдара. Там скорость потока не превышает 2 км в час. И простоять можно не меньше 45 минут. На полчаса задержаться можно на Дзержинского от Александровской до Акулова. На Екатерининской от Брачининова до площади Гайдара. Примерно получасовые заторы на Малковой и Фридрих Энгельса. От шоссе Космонавтов до Локомотивной. И на Стахановской от шоссе Космонавтов до Мира.
9: Радио Альфа. 104.1 FM.
10: Золотая коллекция. Радио Альфа.
8: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт Пермь».
11: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы на 104.1 FM, это Радио Альфа. В Перми 8 часов вечера. С новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Российские сервисы предупреждают своих пользователей о невозможности входа через Apple ID и Google 6 июля. На это обратило внимание РИА Новости. В минувшую пятницу президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы для владельцев сайта или сервиса в случае авторизации пользователей с помощью зарубежных сервисов или за то, что они не предложили для этого ни одного разрешенного в России способа. Ранее первый зампред Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сообщил, что обычных пользователей интернета такая норма не коснется, только тех владельцев сайтов и приложений, которые уже 2 года игнорируют закон. Инициатива, по его словам, направлена на дальнейшее уменьшение зависимости Рунета от решений из недружественных стран. Председатель правительства Михаил Мишустин поддержал предложение спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко отказаться от проведения неэффективных форумов для экономии бюджета. Об этом премьер заявил на встрече с руководителем Верхней Палаты Парламента, передает РИА Новости. Матвиенко предложила проанализировать систему существующих в стране форумов, проводимых на федеральные средства, оценить их отдачу и рассмотреть возможность более редкого их проведения. Мишустин согласился минимизировать предприятия без целевой отдачи. Он также отметил, что бизнес и предприниматели должны сами брать на себя организацию таких работ, а правительство будет поддерживать это в разумных пределах. Россия начала устанавливать оружие на танкеры, пишет «Таймс», причина участившейся случаи пиратства в Европе. 2 стационарных орудия были замечены на мостике маршала Василевского, который перевозит сжиженный природный газ. Отмечается, что такой шаг следует расценивать как прямой сигнал странам НАТО, а массовое распространение этой практики может иметь серьезный эффект. В Пермском крае число видеокамер, подключенных к единой системе видеонаблюдения, превысило 7 тысяч. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра тербезопасности Пермского края Альберт Марданов. Он отметил, что рассматривается план расширения сети до 10 тысяч камер. Они установлены на дорогах, остановках, в транспорте, в образовательных и медицинских учреждениях, местах массового скопления людей. Под наблюдением находится более 2000 объектов. Большинство камер могут распознавать лица. Россияне за 3 месяца увеличили покупку книг о тревожном расстройстве. Рост составил 85%, сообщили в сети магазинов «Читай город». Статистика приведена за январь-март по сравнению с показателями первых 3 месяцев прошлого года. Эксперты говорят, что интерес к литературе о беспокойстве и психологической самопомощи продолжает расти. С апреля по июнь спрос увеличился еще на 19%. В завершении выпуска курсы валют: доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП Давлетшин Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». В среду 1 июля в Перми будет пасмурно. Ожидаются дожди. Ветер северный, северо-восточный. 2-4 метра в секунду. 17 тепла ночью. Завтра днем плюс 18-20 градусов.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металл черепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Новую систему дезинфекции внедряют разработчики Hyundai Kia. Это плазменные лампы дальнего диапазона ультрафиолетового излучения. Теперь электроника может дезинфицировать салон прямо во время движения и в присутствии пассажиров. Прежние ультрафиолетовые решения использовались в закрытых боксах, так как опасны для глаз и кожи. Корейские инженеры применили излучение особого спектра длиной до 230 нанометров. Эти волны не могут проникать глубже верхнего слоя человеческой кожи, но при этом разрушают вирусы и бактерии. Тесты подтверждают, что в замкнутом пространстве автомобиля высокая концентрация аллергенов и микробов. Особенно это касается испарителей и кондиционеров, откуда споры летят напрямую в салон. А водительское кресло и багажник по уровню бактериального загрязнения часто опережают поверхности в общественных санузлах. Новая система за полчаса дезинфицирует салон, попутно убирая неприятные запахи. В первую очередь Hyundai и Kia планируют использовать технологию в автобусах, минивэнах и автомобилях премиум-класса.
0: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Вен, ваше стремление к гармонии и равновесию может оказаться неосуществимым. Будет много мелких препятствий и недоразумений. Тельцы, больше всего нервов придется потратить в семье, будьте великодушны, и большинство конфликтов быстро сойдет на нет. Близнецы, вас могут попытаться подкупить лестью или подарками, возможно, эмоциональные качели. Раки, берегитесь инстинкта собственника, он может здорово подпортить ваши отношения с близкими. Львы, возможно, тревога и дискомфорт, но именно они переведут ваши мысли в конструктивное русло и заставят начать что-то делать. Девы, день обостренной интуиции. Вы издалека увидите попытки вас обмануть или запугать. Весы, день подстройки под других, и такая жертвенность принесет вам гораздо больше выгоды, чем деловой напор. Скорпионы, вы увидите альтернативу там, где, казалось бы, не было вообще никаких вариантов. Это день выхода из тупика. Стрельцы, вы можете временно остаться без поддержки. Ваши близкие или коллеги будут заняты своими переживаниями. Рассчитывайте только на себя. Козероги, день скепсиса и общего недоверия к происходящему. Не перегните палку. Подозрительность оттолкнет от вас партнеров. Водолеи. День потакания своим слабостям, которые выйдут вам боком. Старайтесь контролировать себя. Рыбы. Не стоит строить отношения на принуждении. Вам придется потратить много сил ради результата, который вам не понравится.
0: Радио Альфа.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции. Радио Альфа, ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
2: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная и износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис». Отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29. Телефон 288-7808.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 1 июля в среду в Перми будет пасмурно, ожидаются дожди. Ветер северный, северо-восточный, 2-4 метра в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17 градусов, завтра днем плюс 18-20.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 1 июля в среду в Перми будет пасмурно, ожидаются дожди. Ветер северный, северо-восточный, 2-4 метра в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17 градусов, завтра днем плюс 18-20.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

Ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Овен, ваше стремление к гармонии и равновесию может оказаться неосуществимым. Будет много мелких препятствий и недоразумений. Тельцы, больше всего нервов придется потратить в семье. Будьте великодушны, и большинство конфликтов быстро сойдет на нет. Близнецы, вас могут попытаться подкупить лестью или подарками. Возможно, эмоциональные качели. Раки, берегитесь инстинкта собственника. Он может здорово подпортить ваши отношения с близкими. Львы, возможно, тревога и дискомфорт, но именно они переведут ваши мысли в конструктивные русла и заставят начать что-то делать. Девы, день обостренной интуиции. Вы издалека увидите попытки вас обмануть или запугать. Весы, день подстройки под других, и такая жертвенность принесет вам гораздо больше выгоды, чем деловой напор. Скорпионы, вы увидите альтернативу там, где, казалось бы, не было вообще никаких вариантов. Это день выхода из тупика. Стрельцы, вы можете временно остаться без поддержки. Ваши близкие или коллеги будут заняты своими переживаниями. Рассчитывайте только на себя. Козероги, день скепсиса и общего недоверия к происходящему. Не перегните палку. Подозрительность оттолкнет от вас партнеров. Водолеи. День потакания своим слабостям, которые выйдут вам боком. Старайтесь контролировать себя. Рыбы. Не стоит строить отношения на принуждении. Вам придется потратить много сил ради результата, который вам не понравится.
0: Радио Альфа.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

создал себе удивительные судьбы, неповторимые жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 1 июля в среду в Перми будет пасмурно, ожидаются дожди. Ветер северный, северо-восточный, 2-4 метра в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17 градусов, завтра днем плюс 18-20.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер.

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрированы Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Радио Альфа. Мы всегда онлайн на alfa.fm.ru.

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Ка-чинг.
1: Радио Альфа. Там, где музыка прежде всего.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Радио Альфа. 104.1 FM. Скапа-дабаду, пинду-дабаду, дюди-дабаду, дюди-дабаду, дюди-дабаду, дюди-дабаду, дюди-дабаду, дюди-дабаду, дюди-дабаду, дюди-дабаду, дюди-дабаду, дюди-дабаду, дюди-дабаду, дюди-дабаду, дюди-дабаду, дюди-дабаду, дюди-дабаду, дюди-дабаду, дюди-дабаду, дюди-дабаду, дюди-дабаду, дюди-дабаду, дюди-дабаду, дюди-дабаду, дюди-дабаду, дюди-дабаду, дюди-дабаду, дюди-дабаду, дюди-дабаду, дюди-дабаду, дюди-дабаду, дюди-дабаду, дюди-дабаду, дюди-дабаду, дюди-дабаду, дюди-дабаду, дюди-дабаду, дюди-дабаду, дюди-дабаду, дюди-дабаду, дюди-дабаду, дюди-дабаду, дюди-д

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Радио Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

любое время, в любом месте. Золотые хиты на радио «Альфа». Come here, baby.